Профессиями. В прошлом году выплаты за работу увеличили вдвое, и теперь школьники получают по 36 тысяч рублей в месяц. Приложение МЧС России включили в белый список сервисов. Доступ к таким площадкам сохраняется в период введения ограничений на услуги связи. МЧС будет доводить экстренную информацию через национальный мессенджер МАКС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. В прошлый раз Минцифры расширяла белый список в апреле. В реестр вошли в частности поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и волонтерская организация «Добро РФ», клиники МЭДСИ и «Мать и дитя», а также интернет-энциклопедия «Рувики». И в завершении выпуска россиянин впервые в истории посадил вертолет у маяка Анива на Сахалине. Один из участников экспедиции Вадим Махоров отметил, что это место считается самой красивой точкой острова, пишет Лента.ру. Он подчеркнул, что для посадки специально выбрали время, когда стоит хорошая погода и нет туристов. Несмотря на достижения, у транспортной прокуратуры возникли вопросы. Ведомство обещает оценить соблюдение участниками экспедиции требований о безопасности полетов и проверить наличие разрешительных документов. На этом пока все. До встречи в эфире в 14 часов.

Друзья, на наших часах 12.07. Это значит, что в студии Ксения Волкова. И мы начинаем музыкальный блок на радио Пруга. Но вначале напомню, вдруг кто-то забыл, что сегодня 17 июня, среда. И в середине рабочей недели энергия нам с вами особенно нужна. И, кстати, сегодня отмечается день приманивания муз. Ведь в любом деле это главное – это вдохновение. А чтобы оно пришло и нас посетила муза, нужны сильные положительные эмоции. Значит, мы будем заряжаться хорошим настроением и драйвом. Впереди очень много правильной музыки для любого занятия и интересных программ для кофе-тайм. Поехали!

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Житель одного провинциального городка Иван Семенович Иванов очень любил отдыхать, наслаждаться женским обществом и веселиться.
5: И при этом, естественно, не любил работать. Особенно ему не нравилось выезжать в командировки.
6: Да муторно это, но не люблю. Даже в Москву, ну не люблю я эту Москву. Гостиница, да метро, так напрягает.
5: Совершенно неожиданно 17 июня 1988 года он свои убеждения изменил.
6: Товарищ начальник.
7: Что, Иван Семенович?
6: У вас тут, я слышал, командировочка из Москвы.
7: Да.
6: Можно я туда отправлюсь с самолетом, прямо сегодня?
7: Слушайте, голубчик, что это с вами? Вы же у нас в командировке, так сказать, не приветствуете.
6: А совесть замучила.
7: Ну что ж, похвально, похвально. А почему именно сегодня? Сегодня и именно самолетом.
6: Вот сегодня вот имею непреодолимое желание немедленно приступить к работе. Вот сейчас же, сей секунд.
5: На самом деле, причина рвения Ивана Семеновича крылась совершенно в другом.
4: В этот день, 17 июня 1988 года, в Москве проходил первый в СССР конкурс красоты.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Группа Любэ знает, как напомнить красиво о главных человеческих ценностях, и мы остаемся на волне сильных эмоций. Следующую песню хотела забрать в свой репертуар Лена Темникова, но в итоге этот мощный хит достался Виктории Дайнеко. Слушаем о ее попытке начать жизнь с чистого листа.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
2: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость. Стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
2: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
2: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
2: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк «Шапито Галактика». Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
2: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
2: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Мы с вами устроены так, что каждый день покоряем свои Эвересты. Для кого-то это чувство, а для других – поиск того самого идеального места для жизни. Сейчас появилась тенденция. Молодежь до 30 лет активно скупает земельные участки, восстанавливает старые дома, заводит огороды и животных. Все из-за цен на жилье и выгорания от ритма мегаполисов. Понимаем и не осуждаем. Особенно здорово жить в таком вот уютном гнездышке где-то в деревне вместе с любимым человеком. Джанго о непростом пути домой к своей любви.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегу. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню у нас чечевичный крем-суп. Что нам для него понадобится? Одна луковица, одна морковь, 3-4 картофелины, 200 граммов красной чечевицы, 2 столовых ложки томатной пасты, 1,5 литра воды или овощного бульона, лимонный сок и сухарики для подачи по желанию, соль и перец по вкусу. Как готовим? Лук, морковь и картофель крупно нарезаем. В кастрюле разогреваем немного масла, обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковь и картофель, жарим 3-4 минуты. Теперь добавляем томатную пасту и промытую красную чечевицу, перемешиваем, солим и перчим. Заливаем водой или бульоном так, чтобы все было покрыто. Доводим до кипения и варим на среднем огне 20-25 минут, пока чечевица и картофель не станут мягкими. Снимаем с огня и пробиваем блендером до кремовой однородной консистенции. При необходимости доводим до нужной густоты кипяченой водой. Подаем суп горячим с каплей лимонного сока и хрустящими сухариками. Можно также добавить немного хрустящего бекона. Вот и все, друзья! Нежный и сытный суп уже перед вами. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Этот хит Доминика Файка, записанный буквально на коленке в 2017 году, пережил второе рождение весной этого года благодаря ТикТоку. И на этой волне популярности музыкант наконец-то выпустил на него клип в апреле этого года. Молодец, дождались. Надеюсь, порадует нас еще не одним классным треком. А мы продолжаем наслаждаться хитами. В этом часе вас ждут Анна Асти и Леонид Агутин. Встретимся сразу после выпуска новостей с Ниной Пенелькут.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем дельхит которпанель, тегаменан мгалаул, умнина пенелькут. В энкинан кай парапан, тинен иретек, иргат, глисирем. Минкре, нан мгалаур, кад департаментай по промполитике, Разин Тасайвумго катер Камчатка Амбаржат ведомство Пайнанам Гасауркета Микантига Касей Пассенат Нетос Эранвет Глисера Ветявесит Козе Тайнанам Гасауркета Ренань Ратамгонго Тесвесинет Атвата Анкеорена Атватен Масонере Сиркнет Рин Атват Етасат At Yoskinat at Vataga Kimet Amat Nasekina Chukot Kautem Minkre Nanam Gasaurka Departamentai po Prompolitki Vladivostoka Pagekvilsinet Nurok at Vataga Kimet Amav Engete Sekanyavet and Kamgura Setim Mutinjivik Nerengnet Klikingrak Tisich Ton Natinenget Mukek Turkinem Аскета гамгосен атлас маткаревса тиргет на ходкай по майн пельсиеты. Нкама ану яс пакирес эскасе ватарка те воскрец на атвата. Нкама танкера амалита округа те насехен атлес маткарец на майн пельсиеты ватарка те гуурасе те шканьеве те катрет нкама укальнюты. Эрмете округа кенаган рарона шекине танкаек венаре усатиргет. Ренга твак он вна капервем кинге подкатей капсит кусине. Аннине нанунгаса оркан Владислав Кузнецов. Теминнгас угатвасина предприятия аэропорты Чукотки. Подкатай конвете гамани тресет кусине тнотагаймас анто компания Баймская. Ренат вак он вака каперве макнентен мус аукена тей как на туркене нескивкине пос ашине 2030 гевета унете Минтраса Россия кенентен мус аукена та масетер турет вел крен ат вак он вот. Чукотка кине килит кузета газами сирам гусина коран редсакан каман каунингте община кам. Минкре нанам гасауркан Владислав Кузнецов. Анкаунинг тэс оретилинг эт нирэкси кинам ngрот кинан камакси кин ngро ка кораун рэтэс ом. Килит кул ина мэнжик вэтэм нэн илси кин кси кина мэнжит кина нан мэсгин тысяч тэм. Талпан ока 2023 гивик Чукотка ка гантурат ваум гусин ат тэсэнэн эт кораун рэтс энэн каманкаунинг тэс энэм. Амас этэгэр курсин этэн рогсэккин мэнгиткина гапар улмам. Анхнай бутапсэд куркан атау, аннан мэсэгэс атау нэтэн.

0: Друзья, я вам говорю привет, Ксения Волкова, меня зовут, 13.07 на студийных, среда продолжается, 17 июня в календаре, время обеденного перерыва подходит, всем желаю приятного отдыха и аппетита. Сегодня, кстати, отмечается день замечательного полезного напитка, который называется квас. Признаюсь, я люблю его очень, особенно жарким днем, приятно утолить жажду холодненьким. Ну вот окрошку на нем не очень. Ну да ладно, о вкусах не спорят, не будем разжигать спор. На чем окрошка лучше. В любом случае, отличный повод порадовать себя этим напитком сегодня. Тем более на улице такая классная погода, плюс 16 показывает термометр, так что самое время. А наш эфир продолжается. Впереди, как всегда, море отличной музыки и классного настроения на радио Пруга. Поехали!
1: Радио

0: Реклама на радио Бурда. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте тестирования, когда попытка вспомнить что-то самому работает лучше, чем 10 раз перечитать. Вы учитесь перед экзаменом. Вариант А. Перечитывайте конспект снова и снова. Все знакомо и все понятно. И вы уверены, что знаете. Вариант Б. Закрывайте тетрадь и спрашивайте себя, а что было в третьем пункте? Мозг напрягается, путается, но через минуту все вспоминает. Именно этот момент, усилия, поиск, ошибку и победу, мозг запоминает надолго. Тоже с иностранным языком. Вы можете час читать диалоги и забыть их уже к утру. Но если закрыли книгу и попытались воспроизвести фразу сами, и даже с ошибками, то она останется в памяти на неделе. Мозг здесь не ленивый, он любит вызов. Пассивное чтение дает иллюзию знания, ведь я это видел. А активное применение – настоящее знание. Я это могу достать из головы. И мозг помечает такие воспоминания как ценные, потому что они проверены в бою. Но вот вам совет на день. Вместо того, чтобы перечитывать заметки, закройте их и спросите себя, а что я запомнил? Можно проговорить вслух, написать 3 пункта или просто мысленно прокрутить. Даже если вспомнили не все, усилие уже укрепило память, потому что мозг растет не от того, что видит, а от того, что добывает сам. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, настоящая память рождается не в моменте чтения, а в моменте поиска.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Сбросить дорогие туфли ради любви – это, конечно, эпатажный поступок в духе Жанны Агузаровой. Легкий столичный рок-н-ролл отзвучал, и мы меняем городской асфальт на бескрайние русские просторы. Настоящая буря эмоций, которая заставляет подпевать с первых аккордов. Шаман и его душа нараспашку.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню азу из свинины с маринованными огурцами и картофельным пюре. Азу – это настолько вкусное блюдо, что давно перестало принадлежать одному народу. Готовят его во многих семьях и из того вида мяса, которое больше всего любят. Мы используем свиную шею. Нам понадобится 400 граммов. Также 1 луковица, 1 морковь, 4-5 штук маринованных огурчиков, томатный соус 100 граммов, 1 зубчик чеснока, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Начинаем готовить. Свиную шею промоем, вытрем насухо бумажными полотенцами. Теперь нарежем крупными кусочками и обжарим на сильном огне в небольшом количестве растительного масла до румяной корочки со всех сторон. Убавим огонь до медленного, нальем немного воды и тушим мясо под крышкой минут 10-15. Репчатый лук нарежем полукольцами, а морковь соломкой. Добавим овощи к мясу, тушим еще 5-7 минут. Маринованные огурцы нарежем тонкой соломкой, перекладываем в сковороду и тушим все вместе минут 5. Добавим воды, накроем крышкой и готовим азу 10 минут. И финальные действия. Добавляем томатный соус, раздавленный зубчик чеснока, лавровый лист, соль и перчим по вкусу и тушим еще 5 минут. При необходимости добавим немного сахарного песка для баланса вкуса. Азу идеально сочетается с картофельным пюре. Подавайте блюдо горячим, посыпав зеленью. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
0: Сели, поели!

Я когда-нибудь наберусь смелости и буду подпевать прямо в микрофон в прямом эфире. Северные девушки сведут с ума кого угодно, ведь у них в глазах настоящая холодная красота, а сердце жарче огня. Мало кто знает, что поэт Семен Данилов посвятил эту песню своей жене в 1964 году. Именно поэтому она получилась такой светлой и искренней, отображает красоту всех женщин Севера. А следующая история любви получила статуэтку «Золотой граммофон». Может, потому что искренние чувства всегда вызывают отклик в сердце. Дмитрий Маликов и его автобиографичная «Love Story».

0: Реклама на радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу: город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

красиво о чувствах спел Сократ, буквально сразил наповал своей энергией. И на этом драйве движемся энергично вперед, в следующий час вместе. А что еще надо в разгар рабочего дня? Ксения Волкова все еще с вами, друзья. Встречу вас сразу после выпуска свежих новостей с новым плейлистом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Жительницу Нутэ Пельмена будут судить по делу о присвоении денег Почты России. Следователи полагают, что женщина в течение нескольких месяцев забирала из кассы средства, а потом тратила их на личные расходы. По материалам правоохранителей, первый эпизод произошел в декабре 2023 года, когда она не внесла 8800 рублей, которые поступили наложенным платежом на ее имя. Дальше, как считает следствие, схема стала регулярной и продолжалась почти год. Общий ущерб оценили в 767 тысяч рублей. Осенью 2024 года это выявили сотрудники экономической безопасности. Во время расследования 41-летняя обвиняемая признала вину, раскаялась и полностью вернула всю сумму. Теперь ее дело рассмотрит суд. Максимальное наказание по этой статье – до 6 лет лишения свободы. В районе Баимки ближайшие два дня повышен класс пожарной опасности. Жители просят отказаться от костров, мангалов и любого открытого пламени. По данным МЧС, в эти дни в районе прогнозируют высокий риск природных возгораний. Даже небольшая искра при такой погоде может привести к большому пожару. Сейчас службы проводят оповещение и проверяют запас техники. В районе введен особый противопожарный режим. О любом возгорании нужно сразу сообщать по номеру 112. Учителя смогут дополнять утвержденный список литературы для внеклассного чтения. В ближайшее время соответствующие рекомендации поступят во все школы. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Ольга Калударова, пишет ТАСС. Добавлю, ранее ведомство утвердило список для обязательного и внеклассного чтения на лето. В него вошли произведения о Великой Отечественной войне и подвигах советских людей. В июле министр экономики Армении Георг Папаян дважды посетит Россию. Он планирует обсудить поставки армянских товаров, пишет РИА Новости. По словам министра, экспорт по ряду направлений почти остановился, и это стало настоящим шоком. Папаян подчеркнул, что все проблемы нужно решать за столом переговоров. Сейчас его ведомство активно помогает бизнесу и уже частично смогло переориентировать поставки на другие рынки. Напомним, Россия запретила ввоз многих товаров из Армении из-за нарушений. Под ограничения попали фрукты, овощи, минеральная вода и алкоголь. И в завершении выпуска. В Гондурасе после мощного шторма с неба посыпалась рыба. Об этом пишет российская газета. Сотни мелких рыбешек заполнили улицы, дворы и поля города Юро. Местные жители вышли с ведрами, чтобы собрать неожиданный улов. Ученые пока не могут точно объяснить феномен. Город находится в глубине материка, далеко от побережья. По одной версии, рыбу поднимают в воздух водяные смерчи. Согласно другой, особи сами выползают из подземных вод, которые вымываются наводнениями. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С новостями вас продолжит знакомить Светлана Сторож. До встречи в эфире.

0: Wake up, друзья, просыпаемся вместе с Зиверт, и я тоже смотрю вас как следует в этом часе. Привет всем, кто к нам только что присоединился. Ксения Волкова меня зовут. Проведем вместе следующие пару часов. Скучно не будет. Впереди много классных треков, которые разбавят рабочую рутину. И, конечно, интересным контентом я поделюсь с вами обязательно. А сейчас расскажу немного о погоде за окном в Анадыре. 13 градусов Цельсия сейчас там. Погода замечательная, чудесная. Южный ветер с порывами 4 метра в секунду, но в последующем ожидается слабый дождь, поэтому гуляйте, пока есть такая возможность. Не торопитесь, не бегите на работу, а пройдитесь таким медленным, размеренным шагом. И я думаю, что вы не пожалеете. Ну что же, начинаем наш музыкальный эфир. Поехали!
1: Радио «Пурга».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в лифт, а вместо кнопок этажей видите полки с кофе, свежей выпечкой и газетами. Двери закрываются, кабина начинает подниматься, и вы успеваете купить, пока едете с первого на пятый. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про магазины, которые уместились в пространстве между этажами. Речь о реальных мини-лавках по всему миру, от Токио и Вены и до Сингапура, где лифты превращаются в магазины. Не просто автоматы у входа, а настоящие торговые точки. Внутри самой кабины или в специально переделанных служебных лифтах, работающих как микромаркеты. В Японии в одном бизнес-центре Токио лифт на пути с парковки до офиса останавливается на этаже невидимки. Там 15 секунд работает мини-лавка. Кофе, онигири и салфетки. Если опоздал, можно собраться по дороге, говорит один офисный работник. А в Австрии, в старом доме в центре Вены, жильцы переделали грузовой лифт в лифт-булочную. Каждое утро пекарь поднимает свежие багеты прямо в кабине, а соседи забирают заказы по пути вниз. Звонок не вызов лифта, а заказ принят. И да, такие магазины гениальны в своей простоте. Нет аренды, нет очередей, а товары – это только то, что нужно прямо сейчас. Зонт, батарейки и мятная жвачка. Конечно, бывают и казусы. Кто-то нажал стоп между этажами, чтобы выбрать шоколадку. Другой раз ребенок вызвал лифт 12 раз подряд, просто посмотреть, что новенького. А в Сингапуре один лифт даже получил имя «Мистер Круассан». Интересно, что такие решения особенно популярны в домах с пожилыми жильцами. Им не нужно идти в магазин, все приезжает к двери. «Я покупаю хлеб, не выходя из квартиры. Это как доставка, но без приложения», — говорит одна бабушка. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели себе такой лифт-магазин?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира — «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Да, друзья, захотелось и пересмотреть, и перечитать культовый роман Сергея Лукьяненко. Кстати, вы знали, что Жанна Агузарова могла стать ведьмой Алисой? Режиссер Тимур Бекмамбетов всерьез рассматривал марсианку Агузарову на роль ведьмы Алисы Дониговой. Но в итоге роль досталась Жанне Фриске, для которой этот образ стал ярким кинодебютом. Я считаю, что не зря. Бесспорно, в каждой девушке есть что-то ведьминское, ведь не зря мы умеем сводить с ума и владеем искусством мягкой силы. Вот и Крис Янг попался под заклинание красотки.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вот интересно, а вы когда-нибудь задавались вопросом, а что в курином яйце важнее? Если коротко, то все, поскольку в одном яйце находится целый мир, целая вселенная. Желток всегда содержит главный запас пищи для зародыша – жиры, белки, витамины, в том числе лецитин. Лецитин сам по себе имеет желто-бледный оттенок, но его цвет почти незаметен без пигмента. Именно каротиноиды придают желтку яркость желтого или оранжевого цветов. Чем больше таких пигментов в корме птицы, тем насыщеннее цвет. Белок – альбумин. В свежем живом яйце почти полностью прозрачен, он содержит воду, растворенные белки и другие вещества. Научные источники утверждают, негустой альбумин свежего яйца может выглядеть мутным только временно из-за углекислого газа, который еще не успел выйти через поры скорлупы. С течением времени или после охлаждения яйцо становится чище, а белок прозрачнее.

Друзья, важная новость. Сладкоежки официально признаны ходячей мишенью для комаров. Врачи заявляют, что насекомые ориентируются на избыток простых углеводов. Буквально они их приманивают. Так что появился еще один повод исключить избыток сладкого и особенно усердно готовиться к пляжному сезону. Иначе комарики нас не скоро позабудут, а их бесячие писклявые песни будут сопровождать нас повсюду. Хорошо, что следующая группа поет о ностальгии красиво. Слушаем и наслаждаемся. Ляпис Трубецкой.

0: «Не учи ученого».
1: Сокращение числа насекомых-опылителей влияет на здоровье и доход людей. Ученые из Бристольского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что утрата биоразнообразия угрожает здоровью и доходам людей. Насекомые опыляют цветы, в результате чего мы получаем фрукты, овощи и бобовые, без которых рацион человека никогда не будет полноценным. Исследователи в течение года наблюдали за фермерскими хозяйствами в 10 деревнях Непала и обнаружили прямую связь между насекомыми, питанием и доходом жителей. Оказалось, что 44% доходов фермеров зависело от количества урожая, а значит и от количества опыленных цветов. Кроме того, при достаточном количестве опылителей люди выращивали много разнообразных фруктов и овощей, которые обеспечивали их более 20% от необходимых им витаминов А, Е и фолиевой кислоты. По мере сокращения числа насекомых ухудшается качество питания, что провоцирует уязвимость к болезням. Однако самые простые меры способны исправить ситуацию. Посадка полевых цветов, уменьшение количества пестицидов, сохранение местных видов пчел – все это благотворно сказывается на здоровье всей экосистемы и людей как ее части. Поскольку полноценное питание около 2 миллиардов человек зависит от мелких фермерских хозяйств, то результаты исследования, проведенного в Непале, можно эффективно применить и в других странах. Достаточное количество опылителей – основа высокой урожайности и, как следствие, здорового рациона и стабильного дохода.
0: «Не учи ученого».

0: 1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юлиевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Бурга» на частоте 101 и 6 FM.
1: Радио «Бурга».

0: Аня Пересиль, ты и Ваня Дмитриенко только что успели о том, как круто поболтать часами и никуда не спешить. Романтично, конечно. Но рабочие будни никто не отменял. На часах ровно 14:54, а это значит, что час этого эфира официально растворяется, как силуэт в тумане. Оставляем подростковую романтику позади и уверенным шагом влетаем в суровый взрослый 15-й час. На десерт для вас будет Мэри Гу, Ву Индия, еще и мод с песней «Шаде». Ксения Волкова с вами. Услышимся буквально через несколько минут.
1: Радио «Пурга».

0: Линия. Как рассказал директор школы Дмитрий Михайлов, 1-5 класс станет инженерным, еще один класс сделают естественно-научным.
1: По классам естественно-научным, пятому классу, мы вводим туда углубленную биологию дополнительно. Плюс начинаем детей знакомить через внеурочную деятельность с химией, с физикой будущей, который у них постепенно будет вводиться уже в других классах. В инженерном классе мы вводим в пятом классе информатику в одном инженерном классе. Там будет углубленная математика. Там будет знакомство с физикой будущей, которая зайдет в седьмом классе. Через внеурочную деятельность знакомство детей с робототехникой, с основами искусственного интеллекта. То есть все то, что необходимо для развития инженерной направленности.
0: Также откроют Росгвардейский класс с дополнительной физподготовкой, уроком по основам безопасности и кадетской внеурочной работой. Остальные пятые классы останутся универсальными. Восьмиклассникам готовят профильный агрокласс с лабораторией. Для него школа уже получила оборудование и почти завершила учебную лабораторию с гидропоникой и экобоксами. Сергей Лавров провел встречу с Владиславом Кузнецовым. Как пишет РИА Новости, министр иностранных дел и губернатор Чукотки обсудили активизацию международных связей региона и содействие МИД России в этой работе. Стороны выразили уверенность, что расширение зарубежных контактов будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций в экономику округа. Встреча прошла в преддверии презентации инвестиционного и экономического потенциала Чукотки для дипломатического корпуса, который состоится сегодня в культурном центре при Министерстве иностранных дел. Министерство просвещения планирует включить фиджитал спорт в школьную программу в качестве вариативного модуля. Об этом заявил первый замминистра Александр Бугаев. Сейчас новый предмет тестируют в 59 школах из 16 регионов страны. Пилотный проект покажет окончательные результаты только в следующем учебном году, но первые итоги уже оценивают положительно. Что такое фиджитал спорт? Это гибрид. Школьники соревнуются в компьютерной игре, затем выполняют аналогичные задания на реальной спортивной площадке. По словам Бугаева, главная задача – оторвать ребенка от монитора и вывести на улицу, мотивируя совмещать виртуальные игры с традиционным спортом. До конца года Минпросвещение разработает полноценный образовательный модуль по фиджитал-спорту для уроков физкультуры, а с 2026 года в России начнут открывать специализированные фиджитал-центры. Китайский язык в российских школах изучают уже больше 47 тысяч учеников. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В свою очередь, русский язык осваивают свыше 80 тысяч китайских школьников и студентов. Министр озвучил эти цифры на встрече с заместителем министра образования Китая. Десятки школ России и КНР уже стали партнерами. Они проводят совместные онлайн-уроки, культурные мероприятия и видеоконференции. В планах властей расширять сеть партнерских школ, колледжей и детских лагерей. Стороны также хотят организовать совместные олимпиады и конкурсы. Кстати, популярность китайского в России стремительно растет. В Москве, например, его уже изучают почти 8 тысяч школьников, а по востребованности он обогнал испанский, немецкий и французский. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Всем привет! Мария Краймбрери поет, что за независимость отдала душу, а Дима Билан уверяет, что это его жизнь и его правила. Сильно! Надеюсь, что у вас, друзья, этот час начинается без таких вот шекспировских трагедий и душевных дилемм. 15.07, время на студийных, 17 июня в календаре, рабочая среда, уверенно мчится к завершению. Мы открываем свежий музыкальный час на радио Пурга. Ксения Волкова меня зовут. Впереди куча классных треков, отличные новости и никакой драмы. Погнали! Следующий трек уже в эфире. Встречайте группу «Серебро».

0: Минутка здоровья.
1: Лекарства от ожирения оказались мощным средством защиты сердца. Препараты для похудения на основе гормонов обеспечивают мощную долгосрочную защиту сердца. Масштабный анализ показал, что эти лекарства значительно снижают риск сердечных приступов, инсультов и преждевременной смерти, независимо от наличия диабета. Лекарства для снижения веса нового поколения демонстрируют колоссальные долгосрочные преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы. Помимо прямой помощи в борьбе с лишними килограммами и контроля уровня сахара, эти препараты тихо, но крайне эффективно защищают миллионы людей от фатальных осложнений. Исследователи проанализировали данные более 90 тысяч участников крупных международных клинических испытаний. За пациентами наблюдали в среднем около 3 лет. Результаты убедительно доказали, что прием агонистов-рецепторов особого пептидного гормона радикально снижает вероятность развития серьезных сердечных проблем по сравнению с плацебо. Согласно статистике, применение данных препаратов сокращает риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в среднем на 13%. В эту категорию входят инфаркты, инсульты и летальные исходы, напрямую связанные с прогрессирующими заболеваниями сосудов и сердца. Важно отметить, что положительный кардиозащитный эффект фиксировался независимо от того, страдал ли пациент сахарным диабетом. Кроме того, люди, принимавшие эти медикаменты, в целом реже умирали от любых других причин, период проведения исследований, а количество госпитализаций из-за сердечной недостаточности заметно снизилось. Наиболее ярко кардиозащитные свойства проявились у пациентов, которые изначально находились в группе очень высокого риска, лиц с выраженным ожирением или уже диагностированными тяжелыми заболеваниями сердца. При этом ученые не зафиксировали значимого увеличения опасных побочных эффектов. Эксперты считают, что эти препараты могут стать ключевым элементом в глобальных стратегиях здравоохранения. Их более широкое и раннее применение среди уязвимых слоев населения поможет предотвратить сотни тысяч сердечно-сосудистых катастроф и значительно продлить жизнь тяжелым пациентам.
0: Минутка здоровья.

гимн всех полуночников от группы «Кафе» только что прозвучал в нашем эфире. Конечно, здорово гулять до утра, но только если на работу потом не надо бежать, вернее, уныло плестись. И кажется, ученые нашли средства, как выспаться, не засыпая. Пока тесты и технологии проходят на мышах и проходят успешно. Мыши бодрые, веселые, мозги у них в порядке. Ждем тестов и на людях. Если все пройдет успешно, песни на ночь нам больше не понадобятся. А пока слушаем группу «Моя Мишель», вдохновленную колыбельной.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Однажды мы все придем к тому возрасту, когда наша кожа потребует особого ухода. Морщинки, пигментные пятна, повышенная сухость, увядание – все это повод регулярно навещать кабинет косметолога. И не только. Чтобы выглядеть моложе, придется освоить технику антивозрастного макияжа. Начнем с того, что невозможно выглядеть свежо, если на лице у вас маска из тонального крема и пудры. Куда более уместны флюиды и кремы с легкими текстурами. Ненавязчивое сияние кожи скинет вам с десяток лет и сделает морщинки менее заметными, так что никаких матовых покрытий. Многие считают, что пудра после 40 – это лишнее, только подчеркивает неровности на лице. Однако, если кожа жирная, то без пудры не обойтись. Она помогает закрепить макияж. Главное – наносить ее не спонжем, а широкой кистью. Переходим к бровям. Даже если они поредели, не стоит очерчивать их контур слишком четко, а самый подходящий для них цвет – чуть темнее оттенка волос. Главный акцент в антиэйдж макияже должен приходиться на глаза. Постарайтесь сделать взгляд более распахнутым. Никаких темных подводок и перламутровых теней. Только матовые и самых нейтральных оттенков, от светло-серых до кофейных. Перламутр – это очень жестокая вещь по отношению к морщинкам. Каждая проявляется еще заметнее. Ну а что касается румян, то здесь тоже стоит остановить выбор на натуральных природных оттенках. Нежно-розовый или персиковый, без ухода в кармин. И еще один нюанс. Легкий намек на румяна – гораздо больше освежает лицо, чем их видимая зона. Ну и, наконец, помады и блески. Если вы считаете, что яркие цвета пора сменить на телесные, это большое заблуждение. Бежевый блеск для губ сделает лицо тусклым, так что позвольте себе чуть более аппетитные оттенки.
0: Территория женщин.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

убежали от кризисов и ссор к своей конечной точке. И эта точка – это тот самый любимый человек. И теперь пора отключить все гаджеты и окунуться в атмосферу уютного, дождливого, но такого теплого и тихого мегаполиса. Группа «Танцы минус» подарит нам тот самый питерский вайб.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает.

и олени пасутся под музыку. Радио.

0: Друзья, на романтичной ноте я заканчиваю сегодня свой эфир. Ксения Волкова меня зовут. И в дальнейшем не буду менять волну. Всем желаю хорошего завершения рабочего дня и теплого, уютного вечера. Передаю эстафету дальше. Услышимся завтра на волнах любимого радио Чукотки. Пока.
1: Радио Курга. И рыба сама.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Назначена дата выборов в окружную думу. Они пройдут одновременно с голосованием за кандидатов в депутаты Государственной Думы. Единый день голосования выпадает на третье воскресенье сентября. Это 20 число. Также в

0: Жителей Чаун-Чукотки приглашают принять участие в городском фестивале «Край карты». Проект продлится до 11 июля и соберет жителей, гостей, любителей прогулок и встреч без возрастных ограничений. Участникам предлагают ходить на собрания, фотографировать, делиться впечатлениями и идеями. Как рассказала организатор Люция Муталапова, фестиваль поможет людям чаще включаться в общественную жизнь и по-новому посмотреть на Певек.
1: При поддержке коммуникационно-образовательного проекта медиастанции в городах Росатома в Певеке стартует фестиваль гражданских инициатив «Край карты. Сезон городских миссий». Фестиваль придумала и реализует инициативная группа, состоящая из сотрудников ПАТЭС, а также активных жителей города. Данный фестиваль проходит впервые на территории Чукотки. Проект стартует с 20 июня и продлится до 11 июля. Для того, чтобы принять участие в фестивале, достаточно активно посещать мероприятия, например, такие как концерт, субботник или киноклуб, сделать от 2 до 5 фотографий с каждого события и написать отзыв. Поделиться своими впечатлениями, отправив всю эту информацию на почту, которая указана на афише. Афиша будет размещена в общественных местах и социальных сетях города с 18 июня. 12 июля состоится торжественное подведение итогов. Мы выберем самых вовлеченных и активных жителей нашего Певека. Те, кто посетил наибольшее количество мероприятий, предоставил качественные креативные фотоотчеты, писал содержательные интересные отзывы. Будет несколько номинаций. Победителей ждут незабываемые эмоции и классные призы. Заслуженное признание за вклад и развитие городской среды и активное участие в жизни города.
0: Все мероприятия, которые можно посетить, организаторы публикуют в канале фестиваля в мессенджере Макс. В Рособорнадзоре подвели предварительные итоги единого госэкзамена. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, в материалах этого года не было нерешаемых заданий. Статистика подтверждает, что процент решения всех заданий соответствует норме. По всем предметам выросло число выпускников, получивших 80 и более баллов. Количество 100 бальников по истории увеличилось почти в 1,5 раза. Самыми успешными для выпускников стали задания по Великой Отечественной войне. Их правильно выполнили около 80% сдающих. Напомню, основной период ЕГЭ завершается уже 19 июня. Резервные дни для сдачи всех предметов назначены на 22-25 июня, а пересдать один экзамен по выбору можно будет 8 и 9 июля. Минстрой России разработал законопроект о создании единой федеральной системы мониторинга аварий в ЖКХ. Документ опубликовали на портале правовых актов. Сейчас в стране нет общего порядка учета коммунальных инцидентов. Каждый регион действует по-своему. Из-за этого страдают системный учет и скорость реагирования на аварии. Новая система установит единые правила выявления, регистрации и устранения аварий на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по всей стране. Это поможет собирать точную статистику и планировать ремонты на основе реальных данных. В прошлом отопительном сезоне количество аварий в ЖКХ снизилось на 18%, до 4500. Новый порядок, если закон примут, вступит в силу с 1 марта 2028 года. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Твое радио. Радио Бурка.

0: Ксюша и крайне ядовитая песня. Ведь говорит она только об одном, о неприятном, что может попасться на пути, наверное, каждого человека в его отношениях, чего мы точно желать не будем, и постараемся, напротив, пожелать такому не произойти. Ведь токсичность, она сама по себе неприятная, и уже в самом слове кроется что-то эдакое. А вот на волнах радио Пурга в самом эфире кроется что-то приятное, музыкальное, хорошее, полное отличных даже новостей, ведь они здесь тоже будут. А также будет интересное вспоминание о том, какие люди спасали других людей и сделали в этом плане открытие. Анатомия гения в этом часе вместе с хорошими треками. Ну а пока что звери, до скорой встречи. Ну еще большой привет-привет.
1: Радио Пурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Пурга.

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Житель Нью-Йорка Том Стук всегда желал помогать государственным органам. 17 июня 1969 года.
4: Алло, алло, это полиция.
3: Совершенно верно. С кем имею честь говорить?
4: Вам звонит возмущенный Стук.
3: Да, мистер Стук. Здрасте, давно да. Вас не было слышно.
4: Да, давно.
3: Ну что новенького?
4: Прямо перед моим окном прыгают люди, сбежавшие из психиатрической больницы.
3: Ну и почему вы решили, что они сбежали?
4: А потому что они голые. О. Они наверняка сняли с себя пижамы, чтобы никто не понял, да.
3: Так, так, так. Да. Мистер Стук, а с вами все в порядке? Нормально, вы здоровы, да?
4: Абсолютно. Приезжайте срочно.
3: На самом деле полиция здесь была не нужна, ибо никто никакого побега не совершал.
4: Просто в этот день, 17 июня 1969 года, в Нью-Йорке под открытым небом состоялась премьера мюзикла «О, Калькутта», где все артисты играли, будучи обнаженными.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Если у нее есть хоть какие-то иллюзии, то пускай они будут хотя бы красивыми и приятными глазу. Ну а что точно радует душ, так это праздники 17 июня. Ведь сегодня день русского кваса. Да, достаточно приятная вещь, о которой многие знают, многие помнят. И помнят то место, где это все происходило. Да, давно, но все равно. Также сегодня праздник празднует крокодил, Всемирный день крокодила. Это не тот день, когда он родился, а просто нам напоминает, что есть такие замечательные создания, которые очень опасны. Так что, если возникла мысль завести домашнего крокодила, то пускай он будет игрушечным. И так безопасно, да и довольно мило. Потому с праздником вас и летим дальше. Там есть Дмитрий Колдун и Мэрилин Монро.

0: знаете ли вы?
1: Вы боитесь акул? А вот статистика говорит, что зря. Каждый год акулы убивают в среднем 10 человек по всему миру. А знаете, сколько людей погибает от падения кокосов? Около 150. То есть кокосы в 15 раз опаснее акул. Представьте, вы отдыхаете на пляже под пальмами, тут бац! 5-килограммовый орех с высоты 20 метров прилетает прямо по голове. Сила удара такая, что можно попрощаться с жизнью. В некоторых туристических районах даже срезают кокосы с пальм, чтобы туристы не рисковали. Так что если соберетесь в отпуск, бойтесь не акул в море, а кокосов над головой. И никогда не спите под пальмой. Это опаснее, чем плавать с акулами.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Анатомия гения посвящается великим врачам.
1: Ее судьба стала настоящим примером мужества и преданности науке. История первой в России женщины-врача, получившей степень доктора медицины. Представьте себе середину 19 века, время, когда женщинам отводилась лишь одна роль – быть женой и матерью. Но Варвара Александровна Кашеварова-Руднева бросила вызов этим устоям. Варвара Руднева-Кашеварова в девичестве Нафанова родилась в 1844 году в Чаусах в Могилевской губернии. Ее мама умерла рано, отец женился вторично. Мачеха взвалила на Варю всю тяжелую работу по дому, не оставляя девочке ни минуты на учебу и за малейшую провинность нещадно била. К 12 годам дочь учителя не умела ни писать, ни читать. Однажды мачеха с такой силой ударила Варю, что та пролежала без сознания несколько часов. На следующий день девочка ушла из дома. Она босиком, пешком отправилась из родного села в Петербург. Несколько месяцев спрашивая у людей дорогу, Варя пешком идет в столицу. Но, дойдя до царского села, заболевает тифом. Девочка забирается в какой-то подвал, чтобы тихо умереть. Здесь ее находит сердобольный крестьянин и отвозит в больницу. Именно там у нее зародилась мечта стать врачом. Преодолевая все преграды, она работала прислугой, училась читать и писать, а затем поступила в повивальный институт. Ее талант и упорство были настолько велики, что двухлетний курс учебы она прошла за 8 месяцев. Но главное достижение ждало ее впереди. 27 мая 1876 года в зале конференций Петербургской медико-хирургической академии произошло историческое событие. Первая в России женщина защитила докторскую диссертацию. Ее путь был тернист, неудачное замужество, борьба за право учиться, клевета и травля после смерти мужа. Но ничто не могло сломить ее дух. До конца своих дней она лечила людей в повивальных больницах, вела научную работу. Варвара Кашеварова-Руднева прожила нелегкую жизнь, но никогда не отступала от своей мечты. Она доказала, что честь, доблесть и преданность науке – качества, которые делают человека по-настоящему великим.
0: Анатомия гения. Радио Пурга.

Айова. И весь мир готова она заполнить улыбкой, от которой намного лучше станет абсолютно любому, так что стоит хотя бы просто попробовать. Ну а еще лучше, если найти для этой самой улыбки причину. Так пускай она сама спустится откуда-нибудь, где она там сидит, мы точно не знаем, но она точно есть, и ее на самом деле очень много. Но у нас много того, что ее может вызвать. Ленинград, Геленджик, после Joy Division, Let's Jump at Ice, а после Ray, Where is my husband?

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Первого серого кита сезона взяли у берегов Уилькаля. Промысел начала община коренных народов севера Анкалет. Морзверобои вышли в море сегодня и взяли первого исполина у берегов села. Прямо сейчас добычу доставляют на берег. Охотниками руководит начальник участка Андрей Аканта. Для Уилькаля это важное событие. После первой удачной охоты сезон фактически считается открытым. На Чукотке началась регистрация на два летних беговых старта. Забеги пройдут 18 и 19 июля в рамках 5-го фестиваля «Берингов пролив». 18 июля в Анадыре состоится полумарафон «Бегу по Арктике». Участникам предложат дистанции на 21, 3 и 1 километр. Старт будет дан на центральной площади. Далее маршрут пройдет в сторону горы Дионисия. На следующий день в угольном

Переправа через Анадырский лиман переходит на летний режим работы. Сезон глиссеров завершится завтра, 18 июня. Как сообщает Департамент промышленной политики, пассажирское сообщение продолжает катер «Камчатка» и баржи. Катер будет работать по утвержденному расписанию всю летнюю навигацию. В ведомстве отметили, что всех, кто заранее записался на рейсы глиссеров, диспетчеры оповестят о новом порядке перевозки. При полной загрузке катера до 50 человек будет выполнен дополнительный рейс. Кроме того, при поддержке авиарейсов перевозку обещают выполнять под каждый самолет, который прибудет позже графика. По вопросам записи на барже и за справочной информацией можно обращаться в диспетчерскую службу морского порта. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Об этом сообщает ТАСС. Аналитики выяснили, что в московском регионе пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлинике. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Также новая мера позволит оптимизировать распределение потоков пациентов, снизить нагрузку на регистратуры и врачей, а также сделать работу поликлиник по всей стране не более предсказуемой. Страны группы семи из-за ситуации на Украине хотят усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во Франции. По мнению политиков, соглашение между США и Ираном о разблокировке Ормузского пролива формирует наиболее подходящие условия для усиления антироссийских санкций. Между тем, европейские страны готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом ранее заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, Европа должна участвовать в переговорах на тех же правах, что и Соединенные Штаты. На этом пока все. До встречи в эфире.

Ностальжи от звонкого позволяет вспомнить о том, что заставляет нас испытывать это великолепное чувство. Быть может, картинка чего-то, что было очень давно. Быть может, запах духов или особой еды, а может и то, и другое вместе. Почему бы и нет? Вспоминаем, ностальгируем и делаем это со вкусом. А прямо сейчас новый час на волнах радио Пурга дарит нам Infinity и Deep Project. Где ты? А где именно? Узнаем прямо сейчас.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

хай-фай и беспризорник. Тот самый, который гуляет и делает это в одиночестве по улицам большого холодного города. Да, да, да. Но мы хотим сказать, чтобы никто там не был в одиночестве. Одиночество, конечно, полезно и даже приятно в каком-то месте в какое-то время, но не всегда и уж тем более не на постоянной основе. Потому лучше это делать с компанией. И да, тогда уже не будет так холодно, и уж тем более скучно точно не будет. Ну а что у нас здесь в эфире? Так это Егор Крид с его волшебными незабудками, которые уже будут расти отовсюду и даже из ушей.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Разрезанный лимон в холодильнике быстро заветривается. Вместо того, чтобы просто прикрывать его второй половинкой, которая постоянно падает, используйте простую зубочистку. Воткните ее по центру в мякоть одной половинки, а затем насадите на нее вторую. Этот метод надежно скрепит лимон, не даст ему высохнуть и защитит от посторонних запахов.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: моральный кодекс и вопрос, где ты все это делаешь, и те самые синие листья и интересные дубы. Понятное дело, где-то. Точного ответа никто не дал, но мы можем нафантазировать, подумать и сказать в любом удобном месте, где просто это будет достаточно легко сделать, и надеемся, что все смогут сделать, что хотят до конца этого дня, как минимум, ведь день заканчивается, вечер приходит на смену и делает это стремительно и очень быстро. Ну а мы поздравляем вас с еще одним праздником 17 июня, это день приманивания муз, совсем не медуз, а именно тех, кто сможет вас вдохновить. Быть может, на новые свершения, на написание стихов или чего-то особенного, лично вашего. Кто его знает, может, у вас есть секреты, которым тоже нужна капелька топлива.
1: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

снова и снова, но падаю. Безразличное тройное W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Да, такси-такси везет уже очень давно Сократа и все его мысли к тому самому моменту. Ну и нас, возможно, тоже, правда, такси не настоящее, а воображаемое, но так или иначе крайне необходимое. Ну и вот вечер, довезли до него практически полностью. Остается менее 10 минут, и мы уже услышим новости, но на чукотском языке. А после кучу интересного. Ну и в этом часе не даст нам заскучать Наталья Подольская, немного Imagine Dragons и, конечно, рубрика «Не учи ученого», которая рассказывает о всяком и, главное, интересном. И, быть может, даже полезном. Мало ли, кому-то пригодится. Сейчас проверим.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: «Не учи ученого».
1: Сокращение числа насекомых-опылителей влияет на здоровье и доход людей. Ученые из Бристольского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что утрата биоразнообразия угрожает здоровью и доходам людей. Насекомые опыляют цветы, в результате чего мы получаем фрукты, овощи и бобовые, без которых рацион человека никогда не будет полноценным. Исследователи в течение года наблюдали за фермерскими хозяйствами в 10 деревнях Непала и обнаружили прямую связь между насекомыми, питанием и доходом жителей. Оказалось, что 44% доходов фермеров зависело от количества урожая, а значит и от количества опыленных цветов. Кроме того, при достаточном количестве опылителей люди выращивали много разнообразных фруктов и овощей, которые обеспечивали их более 20% от необходимых им витаминов А, Е и фолиевой кислоты. По мере сокращения числа насекомых ухудшается качество питания, что провоцирует уязвимость к болезням. Однако самые простые меры способны исправить ситуацию. Посадка полевых цветов, уменьшение количества пестицидов, сохранение местных видов пчел – все это благотворно сказывается на здоровье всей экосистемы и людей как ее части. Поскольку полноценное питание около 2 миллиардов человек зависит от мелких фермерских хозяйств, то результаты исследования, проведенного в Непале, можно эффективно применить и в других странах. Достаточное количество опылителей – основа высокой урожайности и, как следствие, здорового рациона и стабильного дохода.
0: Не учи ученого.
2: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, бачым тешкіткі пыңаштен анымғы жауыл әуім анны ғырғол шырыңа. Ананыт Йосакен әтфес каманерон рэпкергі әйірға тік вы әң әтік, күшкін кен ғырғы барыл қаутаутын ешкік. Таңет әңетін әтвақын атымыш ау мегсіл әтіп ұнпанвық еушінінен жәлін Виктор Тюхти. Нира хочет сама ринет фонгат анкомат ветрек ветке квакн нотагты иргат кенат вепы рин рейпенгнет генеральный кенат инет 122 тонна танкам 334 майнга пошвента санчайнгат камека мач ога кемет ама иней пепчит кукрам гонгат инегри ушет квам сормие квианадерски нутекин янур Ринеңгри ушенгет Марково нотакен намнамат коуты. Хош атфет дима пакирыш кыш говраше тынганин кас. Саманантин маваркнат атфатте в энкин атфампан вепы шайван во. Инеңгри ушетек майнг пешкеты гватыр калтыш оралтын амкаттеты. Римшиш кеунгнет пеше атфатте капитан Сотников рырат атфатте амаш вангваш ат арматкари ушетеш ат нк амкутти. Ергатык в энкин кынманка кремик сирып шиткунат эрэу кынат ваш от глисират кынык. Департамент тайпы промышленной политики пыңыштелеркат. Андр амр эрэу кынат ваш от раянат от вэтте камчатканк амбаржат. От вэтте решевынат пенинэкин эжекин миксиртэнмас ыгыт.

0: муниципалитет хп пангльтешер кэтгэн миксер ушин нам намак кен МФЦ миксерен вак. Минка на тва канат анан ягты валят государственный кенат, аманияр кенат сервис атр эну тачье ягты валят намат валь эты. Анка намат валят нанбен тканат манегрн дет кенат вкладат, ам наманет тешат канат намат варан шакен миксерен веты. Танкты шопеты валят налога кенат янан ат мане кенат миксерен вот страховые компании от НКМ пенсионно кенат миксерен вот. И те и кашлин от КНМАШ кабинет отделения Табанка России НКМ департамента цифрового развития. Тенген инвашен кабинет мутин гивик нерете и кангатамы увешек. Мургнутек нейтенет тангиянгат корган кешит купшит куш ин химия гетнен нерергери неускатти гекешишинет 99 балла гет. Кашил юшат хирген департамент тайпы пангштешер катанан тангас от кешит ситыш от фэнкинет кешит куш от Валерия Русакованг Амалена Тагашиева кош 95 балла шин Дарья подушка. Ты на рамнге кванг над округ КП. Химия, гекешисишинет, нерекшикин, мангеткин, 11 класс саш, от анканакрен, шиги, минкемеш, гекешисинет, келит куш, история, ам литература, эгит, катвашин, от тангиянгат коргат, от ёшкаутаутан, ешкак, история, тен кешит куш угильшинет Мария Улькишина наматваш ан угольник ам Тимофей Рыченко Билибинокин. Литература к рагатанг ёшин кашировшинат Гуурешкин Арслан Исхаков эквакнотакин Марина Блыткина ам Пейкикин София Порядина. Муткетагнакат эс ата ошктветагнеты.
1: Радио «Пурга».

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Черно-белый цвет, Крис Янг, и начало нового часа на волнах радио Пурга. Тут все максимально цветное, если присмотреться, их даже больше. Те самые цвета, названия которых весьма странные и не все их знают. Но не об этом речь, речь о том, что ждет нас впереди, а ждет куча всего интересного и крутого. Дуа Липа, The Baby Levitating, Michael Jackson, Black or White. Ну а после любовной истории, ведь путь домой в плане музыкальном звучит интересно, и мы предлагаем вам ознакомиться.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Бурга». Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга» предлагает платные услуги по разработке всех типов проектной, нормативной и отчетной экологической документации для предприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Квалифицированные инженеры-экологи учреждения готовы помочь на любом этапе экологического проектирования, начиная от сбора документов и заканчивая готовым положительным результатом. Учреждение располагается по адресу: город Анадырь, улица Рультетегина, дом 17, помещение 2. Телефон 6-61-47.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Да, это Анна Немченко и такой вот музыкальный тур по городам. Перечислили многое, но далеко не все. Так что можно добавить любые свои, какие вообще можете, какие, может быть, даже придумаете. Эти города тоже подойдут, ведь так приключение будет дольше и насыщеннее. И ведь каждый город по-своему хорош, ему есть что рассказать нашим слушателям. Но прямо сейчас будет рассказывать «Территория мужчин».
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Если любишь горы, но при этом никогда не мечтал стать скалолазом, вариант есть попроще. А именно хайкинг. Можно сказать, что это лайт-версия альпинизма. Тебе не понадобится ни спецподготовка, ни особое снаряжение. Просто отправляешься в мини-путешествие, чтобы полюбоваться окутанными туманами вершинами. А для комфортной вылазки понадобится лишь правильная одежда. Во-первых, это трекинговые кроссовки или ботинки. Главное, чтобы у них была амортизирующая подошва с хорошим протектором, чтобы ты легко преодолел и каменистую дорогу, и подъем по скользкой траве. Брюки для хайкинга выбирай из гладкой ткани, чтобы не цепляться за растения. Куртку лучше купить с влагозащитной мембраной. Она не пропускает внутрь влагу, не задерживает пот. Не забудь про головной убор. В горах придется прятаться от палящего солнца. Можно использовать обычный капюшон или бейсболку. Но самыми удобными для таких прогулок считаются мультишарфы. Их можно носить и как маску от комаров, и как шапку, и как повязку.
1: Территория мужчин.
2: Если ты не в курсе, чем простые часы отличаются от хронометров, устрою небольшой ликбез. Как известно, у каждых часов есть некоторая погрешность хода. Так вот, в свое время швейцарские умельцы добились практически совершенства. Они разработали механизм, который давал погрешность всего 5 секунд в сутки. Именно такие механические часы называются хронометрами. Правда, чтобы аксессуар удостоился такого звания, ему нужно пройти ряд испытаний. Процесс непростой. Сертификат выдается после 15-дневного тестирования. Механизмы помещают в специальные ячейки, внутри которых создаются различные температурные условия. Чтобы хронометры показывали такую высокую точность, их оснащают очень сложным механизмом. Иногда это несколько сотен мельчайших деталей. И, кстати, к сведению, мировым лидером по числу сертифицированных хронометров признана швейцарская часовая марка Rolex.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Да, Соня Фадира, Дот и Поппи Бэккомп. Think About Us на волнах радио Пурга. Ведь думать о ком-то кроме себя вполне нормальная вещь. И да, ради этого даже песню придумали. И на самом деле не одну и даже не 10, а куда больше. Ведь любая песня про любовь, думаю, отлично подойдет. А сейчас немного худи, ведь Джиган, Артик Асти и Нилетто понимают, что есть вещи, которые тоже помогают думать о ком-то кроме себя.
1: Радио Пор.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте тестирования, когда попытка вспомнить что-то самому работает лучше, чем 10 раз перечитать. Вы учитесь перед экзаменом. Вариант А. Перечитывайте конспект снова и снова. Все знакомо и все понятно. И вы уверены, что знаете. Вариант Б. Закрывайте тетрадь и спрашивайте себя, а что было в третьем пункте? Мозг напрягается, путается, но через минуту все вспоминает. Именно этот момент, усилия, поиск, ошибку и победу, мозг запоминает надолго. То же с иностранным языком. Вы можете час читать диалоги и забыть их уже к утру. Но если закрыли книгу и попытались воспроизвести фразу сами, и даже с ошибками, то она останется в памяти на неделе. Мозг здесь не ленивый, он любит вызов. Пассивное чтение дает иллюзию знания, ведь я это видел. А активное применение – настоящее знание. Я это могу достать из головы. И мозг помечает такие воспоминания как ценные, потому что они проверены в бою. Но вот вам совет на день. Вместо того, чтобы перечитывать заметки, закройте их и спросите себя, а что я запомнил? Можно проговорить вслух, написать 3 пункта или просто мысленно прокрутить. Даже если вспомнили не все, усилие уже укрепило память, потому что мозг растет не от того, что видит, а от того, что добывает сам. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, настоящая память рождается не в моменте чтения, а в моменте поиска.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Светлана Сторож. Здравствуйте. Команда Чукотки вошла в число победителей 6-го сезона конкурса «Лидеры России. Команда». Итоги финала утвердил наблюдательный совет, который назвал 60 лучших управленческих коллективов из 33 регионов. Округ на конкурсе представляли первый заместитель губернатора Павел Каргополов, заместитель губернатора Арина Байкова и Антон Еремчук, председатель комитета по ценам и тарифам Елена Ковальская, а также первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Денис Лисицын. В администрации президента отметили, что проект за 8 лет вырос до крупного международного конкурса, а теперь делает ставку не на личные достижения, а на слаженную работу команды. По словам Павла Каргополова, Чукотка участвовала в проекте ради профессионального роста управленцев и подготовки сильной команды для решения задач региона. Анадырь готовится принять первое судно летней навигации. Теплоход «Феска Манерон» должен подойти к причалу уже завтра, 18 июня. Как рассказал генеральный директор морпорта Виктор Тюхтий, подготовка к встрече первого судна идет по плану.
2: Терминал «Анадырь» ждет первое судно 18 июня. «Феска Манерон» – линейное судно. Затем оно следует в «Эквикинот». Где-то 21-го, наверное, будет выгружаться в «Эквикиноте». Нам его надо обрабатывать 2 дня. Ну, то есть 21-22. Терминал проведения ждет теплоход «Дима». Тоже где-то 19 числа должен подойти под выгрузку. Помимо этого, помимо обработки и встречи морских судов, идет подготовка судов портового флота для перевозки грузов в реке Анадырского бассейна, это река Анадырь, Кончелан, и перевозки грузов по морскому побережью до мыса Дежнева, то есть начиная с Майнапыргина-Хатырка и Лаврентия-Лорина, крайняя точка, куда мы ходим на наших судах.
1: На борту судна 122 тонны генеральных грузов и 334 контейнера, основная часть которых – продукты. После разгрузки начнутся перевозки по побережью и в верховье рек Анадырского бассейна. Первую партию продовольствия в села Марков.

сообщает ТАСС. В учебнике объясняется, что как происходит бесконтактная оплата, особое внимание в пособии уделено правилам безопасности. Учебник также напоминает, что нужно делать в случае хищения денежных средств. Помимо платежных инструментов, в разделе рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде. На этом пока все. До встречи в эфире.

Да, уходи, уходи, лежи вока-бога, а ты Джонни на волнах радио Пурган. Да, тот самый Джонни сказал «уходи, уходи» не только той, что предала, но и в целом плохим вещам, в том числе мыслям, эмоциям, ведь они явно не нужны, застряют пространство и отвлекают на себя. Ну и еще, можно сказать, «уходи, уходи» неприятным слухом. Именно так Джонни бы и поступил, ведь прямо сейчас вроде как на поле все максимально чисто. А вот на волнах радио Пурга есть за что зацепиться. И прямо сейчас за Хабиба от Волги до Енисея.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в лифт, а вместо кнопок этажей видите полки с кофе, свежей выпечкой и газетами. Двери закрываются, кабина начинает подниматься, и вы успеваете купить, пока едете с первого на пятый. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про магазины, которые уместились в пространстве между этажами. Речь о реальных мини-лавках по всему миру, от Токио и Вены и до Сингапура, где лифты превращаются в магазины. Не просто автоматы у входа, а настоящие торговые точки. Внутри самой кабины или в специально переделанных служебных лифтах, работающих как микромаркеты. В Японии в одном бизнес-центре Токио лифт на пути с парковки до офиса останавливается на этаже-невидимке. Там 15 секунд работает мини-лавка. Кофе, онигири и салфетки. Если опоздал, можно собраться по дороге, говорит один офисный работник. А в Австрии, в старом доме в центре Вены, жильцы переделали грузовой лифт в лифт-булочную. Каждое утро пекарь поднимает свежие багеты прямо в кабине, а соседи забирают заказы по пути вниз. Звонок не вызов лифта, а заказ принят. И да, такие магазины гениальны в своей простоте. Нет аренды, нет очередей, а товары – это только то, что нужно прямо сейчас. Зонт, батарейки и мятная жвачка. Конечно, бывают и казусы. Кто-то нажал стоп между этажами, чтобы выбрать шоколадку. Другой раз ребенок вызвал лифт в 12 раз подряд, просто посмотреть, что новенького. А в Сингапуре один лифт даже получил имя «Мистер Круассан». Интересно, что такие решения особенно популярны в домах с пожилыми жильцами. Им не нужно идти в магазин, все приезжает к двери. «Я покупаю хлеб, не выходя из квартиры. Это как доставка, но без приложения», — говорит одна бабушка. А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели себе такой лифт-магазин?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира — «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? —

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Да, очень. И, наверное, самый невероятный день может быть абсолютно любым. Может быть, даже 17 июня попадает под эти требования, и он станет самым невероятным в хорошем смысле. Кто его знает, может, он просто еще не раскрылся и сделает это сразу после того, как мы расскажем, что это день, всемирный день мусорщика. И не простого, а того, кто следит за порядком, делает так, что мусор исчезает как минимум с улиц городов, и в целом от такого не только взгляду становится хорошо, но и легким, ведь иногда что-то может неприятно пахнуть. Всем хорошего воздуха и, наверное, самого лучшего дня. И, возможно, прямо сейчас.
1: Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Фурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть на карте России город, которому почти 1200 лет. Он старше Москвы почти на 3 века. И если вы думаете, что знаете о Руси, все, вам сюда.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Муром. Город на левом берегу Оки, во Владимирской области. Основан в 862 году, задолго до крещения Руси. Здесь, по былинам, родился богатырь Илья Муромец. Здесь же родился изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. А на холме у Оки до сих пор стоит 21-метровый памятник богатырю с мечом в одной руке и крестом в другой.
0: Стартуем!
1: Давайте начнем наше путешествие с самого сердца города, с площади тысячестолетия Мурома. Здесь вы увидите здание правительства, фонтан и оригинальные скамейки, на которых изображены достопримечательности города. А неподалеку находится старинное здание торговых рядов и городской рынок.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Но главная жемчужина Мурома – это его монастыри. Спасо-Благовещенский монастырь XVI века. Шатровой колокольней и узорами, от которых захватывает дух. Свято-Троицкий монастырь XVII века. Туда паломники идут к мощам Петра и Февронии, покровителей семьи и любви. Именно отсюда, из Мурома, по всей России разлетелся праздник День семьи, любви и верности, который отмечают каждое 8 июля.
0: Новый этап.
1: А еще здесь Никола-набережная церковь на высоком берегу Оки, у святого источника. И старейший храм города – церковь Косьмы и Дамиана. Построена на том самом месте, где Иван Грозный наблюдал за переправой войск перед взятием Казани. Говорят, под ее основанием покоятся 5 муромских военачальников, павших в том походе.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Конечно, нельзя забывать и о легендарном Илье Муромце. Вы можете посетить его родное село Карачарово, где до сих пор живут его потомки. А в Окском парке вас встретит величественный памятник богатырю высотой 21 метр. Въезжая же в Муром со стороны Владимира, вы сразу увидите былинный камень – огромный валун с ликом богатыря и строками из летописи 862 года.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: А если вы с детьми, прямиком в музей «Хлебная горница». Это настоящая пекарня, где за стеклом работает кондитер. Дети пекут калачи на мастер-классе, а потом пьют чай с пряниками в музейном кафе. Записываться нужно заранее на сайте музея.
0: Следующая локация.
1: Для любителей истории будет интересно увидеть бронепоезд «Илья Муромец», построенный в 1942 году и прошедший с боями до самого Франкфурта на Одре. А любители природы могут отправиться в Навашинский заказник, где обитают редкие виды птиц и животных.
0: Следующий пункт.
1: Хотите романтики? Садитесь на теплоход у причала «Порт Муром». Час, и вы увидите город с воды. Проплывете мимо Вантового моста, который в 2013-м назвали самым красивым мостом России. Ночью он эффектно подсвечивается. Зрелище незабываемое.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться просто. 4 часа на поезде из Москвы. Главный сувенир, который увезет каждый – свежий муромский калач из монастырской пекарни. А еще из Мурома можно привезти национальную русскую тряпичную куклу – столбушку, муромскую керамику или сувениры на богатырскую тематику.
0: Напоследок.
1: Теперь вы знаете, есть место, где богатырь встречает у реки, где хлеб пахнет историей, а любовь Петра и Февронии живет уже 8 столетий.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Мумитроль, и вот она, скорость. На самом деле, не особо-то и быстро все прошло, но, тем не менее, было хорошо. Это была одна из самых интересных групп, которая обычно делает песни весьма непонятными с первого взгляда, но тут вроде как они постарались, и все понятно. Дальше цунами эмоций от Нюши, Боб Синклер, Kiss I Can Wait, а также небольшой привет от Егора Олеси. Просто привет. И знаете, этого иногда достаточно. Почему бы и не вспомнить прямо сейчас о тех, кому мы давно не писали или не звонили. И прямо сейчас исправить это досадное недоразумение, чтобы никто не думал, что о них забыли. А я же с вами прощаюсь и вместе с тем желаю всего самого крутого, замечательного и даже больше. Ведь придумать можно очень много. Ну и новости. О них мы тоже не забудем. Так что ждите совсем скоро.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Сергей Лавров провел встречу с Владиславом Кузнецовым. Как пишет РИА Новости, министр иностранных дел и губернатор Чукотки обсудили активизацию международных связей региона и содействие МИД России в этой работе. Стороны выразили уверенность, что расширение зарубежных контактов будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций в экономику округа. Встреча прошла в преддверии презентации инвестиционного экономического потенциала Чукотки для дипломатического корпуса, которая состоится сегодня в культурном центре при Министерстве иностранных дел. Переправа через Анадырский лиман переходит на летний режим работы. Сезон глиссеров завершится завтра, 18 июня. Как сообщает Департамент промышленной политики, пассажирское сообщение продолжит катер «Камчатка» и баржи. Катер будет работать по утвержденному расписанию всю летнюю навигацию. В ведомстве отметили, что всех, кто заранее записался на рейсы глиссеров, диспетчеры оповестят о новом порядке перевозки. При полной загрузке катера до 50 человек будет выполнен дополнительный рейс. Анадырь готовится принять первое судно летней навигации. Теплоход «Феска Манерон» должен подойти к причалу уже завтра. Как рассказал генеральный директор морпорта Виктор Тюхти, подготовка к встрече первого судна идет по плану. На борту идут 122 тонны генеральных грузов и 334 контейнера, основная часть которых – продукты. После разгрузки начнутся перевозки по побережью и в верховье рек Анадырского бассейна. Первую партию продовольствия в село Марковского куста рассчитывают отправить уже 20 июня. Назначена дата выборов в окружную думу. Они пройдут одновременно с голосованием за кандидатов в депутаты Государственной Думы. Единый день голосования выпадает на 3 воскресенье сентября, это 20 число. За 3 дня жителям предстоит решить, кто войдет в состав Государственной и окружной думы. В федеральный законодательный орган может войти 1 депутат от Чукотки, а в региональном открыто 15 мест. За 9 мандатов будут бороться политические партии. Оставшиеся 6 мандатов распределятся по 2 избирательным округам. Новые профильные классы откроют для 5-классников и 8-классников Анадыря. В столичной основной общеобразовательной школе этой осенью расширят выбор направлений для детей. 5-классникам предложат инженерные и, естественно, научные направления. Также откроют Росгвардейский класс с дополнительной физподготовкой, уроком по основам безопасности и кадетской внеурочной работой. 8-классникам готовят профильный агрокласс с лабораторией. Первого серого кита.

0: Золотая Чукотка Ультра. Забег пройдет на 40, 25 и 17 километров по ландшафтам Золотогорья. Помимо забегов в рамках фестиваля «Берингов пролив» запланированы экстремальные плавательные дисциплины в акватории Анадырского лимана – «Лиман Кросс Анадырь». Деловая программа будет включать в себя сессии Арктического форума путешественников. И на сегодня это были все новости. До встречи в эфире.
1: Радио «Бурга». На радость всей Чукотки.

0: Минутка здоровья.
1: Лекарства от ожирения оказались мощным средством защиты сердца. Препараты для похудения на основе гормонов обеспечивают мощную долгосрочную защиту сердца. Масштабный анализ показал, что эти лекарства значительно снижают риск сердечных приступов, инсультов и преждевременной смерти, независимо от наличия диабета. Лекарства для снижения веса нового поколения демонстрируют колоссальные долгосрочные преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы. Помимо прямой помощи в борьбе с лишними килограммами и контроля уровня сахара, эти препараты тихо, но крайне эффективно защищают миллионы людей от фатальных осложнений. Исследователи проанализировали данные более 90 тысяч участников крупных международных клинических испытаний. За пациентами наблюдали в среднем около 3 лет. Результаты убедительно доказали, что прием агонистов-рецепторов особого пептидного гормона радикально снижает вероятность развития серьезных сердечных проблем по сравнению с плацебо. Согласно статистике, применение данных препаратов сокращает риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в среднем на 13%. В эту категорию входят инфаркты, инсульты и летальные исходы, напрямую связанные с прогрессирующими заболеваниями сосудов и сердца. Важно отметить, что положительный кардиозащитный эффект фиксировался независимо от того, страдал ли пациент сахарным диабетом. Кроме того, люди, принимавшие эти медикаменты, в целом реже умирали от любых других причин период проведения исследований, а количество госпитализаций из-за сердечной недостаточности заметно снизилось. Наиболее ярко кардиозащитные свойства проявились у пациентов, которые изначально находились в группе очень высокого риска, лиц с выраженным ожирением или уже диагностированными тяжелыми заболеваниями сердца. При этом ученые не зафиксировали значимого увеличения опасных побочных эффектов. Эксперты считают, что эти препараты могут стать ключевым элементом в глобальных стратегиях здравоохранения. Их более широкое и раннее применение среди уязвимых слоев населения поможет предотвратить сотни тысяч сердечно-сосудистых катастроф и значительно продлить жизнь тяжелым пациентам.
0: Минутка здоровья. Радио Пурга. Отрывайся.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья. С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». В ней рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня поговорим о шарлотке. Один из любимейших и при этом самых простых пирогов. Но хозяйки часто жалуются, что шарлотка не получается такой, как хочется, пышной и воздушной. Либо вообще не поднимается при выпечке, либо оседает в конце. В чем же может быть причина? Первое – яйца не комнатной температуры. Холодные плохо взбиваются, поэтому лучше достать заранее и подержать в теплой воде минут 10. Также, возможно, вы недостаточно взбили яйца с сахаром. Масса должна быть светлой и пышной и в 3 раза увеличится в объеме. Еще одна причина – добавление всей муки сразу. Нужно досыпать частями, аккуратно вмешивая лопаткой, но не миксером. Шарлотка может осесть, если яблок в ней слишком много, а также если духовка, в которую вы ставите форму с пирогом, недостаточно разогрета. Включайте ее сразу, как начинаете готовить, и к нужному моменту она хорошо прогреется. Но и не открывайте ее в первые 20 минут выпекания, а после готовности пирога не доставайте его из формы и из духовки сразу. Дайте ему остыть прямо в ней. Соблюдайте эти нехитрые правила, и пусть ваши пироги будут самыми пышными и самыми вкусными. Приятных вам чаепитий и до встречи на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности Фонда «Защитники Отечества» является обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов боевых действий, получивших инвалидность в период участия в специальной военной операции. Фонд оказывает содействие в приобретении для ветеранов технических средств реабилитации, используя механизм доплаты к электронному сертификату, предоставленному инвалиду Социальным фондом России, до предельной максимальной стоимости технического средства реабилитации, которая определена наблюдательным советом фонда. В перечень технических средств реабилитации, которые приобретаются за счет доплаты, входят протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты. Для предоставления технических средств реабилитации ветерану с инвалидностью с привлечением средств фонда необходимо соблюдение следующих условий: быть уволенным с военной службы, иметь удостоверение ветерана боевых действий, причиной инвалидности должна быть военная травма и наличие электронного сертификата на техническое средство реабилитации, выданного Социальным фондом России. Социальный координатор фонда поможет подготовить необходимый пакет документов, и при соблюдении всех условий ветеран может направить заявление о желании получить определенное техническое средство реабилитации по линии фонда. Фондом заключены соглашения с крупными организациями, которые занимаются изготовлением протезов и протезированием, изготавливают и поставляют кресла-коляски и слуховые аппараты. Ветеран по своему желанию может выбрать поставщика из такого списка и необходимое техническое средство реабилитации, которое наиболее подходит ему по техническим характеристикам и требованиям. Используя имеющийся механизм, ветеран может быть обеспечен многофункциональным протезом, улучшенным креслом-коляской, слуховым аппаратом, стоимость которых выше, чем у данных средств технической реабилитации, которыми обеспечивает Социальный фонд России в рамках установленного законодательства. Также фонд может приобрести для инвалида технические средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, такие как протез для занятия спортом, адаптивный спортивный инвентарь, спортивные тренажеры для организации дополнительной физической адаптации инвалида. Важно отметить, что обеспечение техническими средствами реабилитации для занятий спортом осуществляется в соответствии с медицинскими рекомендациями и обязательным занятием спортом ветеранам. С 2024 года по инициативе Фонда «Защитника Отечества» были внесены изменения в действующее законодательство, и в перечень технических средств реабилитации был включен автомобиль с ручным управлением. Такими автомобилями могут быть обеспечены ветераны с парной ампутацией нижних конечностей и колясочники, то есть те, которые не имеют возможности передвигаться самостоятельно, для которых автомобиль станет в принципе средством передвижения, и его наличие положительно скажется на качестве жизни. С 2025 года появилась возможность обеспечения ветеранов с инвалидностью адаптивной одеждой, которая также относится к техническим средствам реабилитации инвалида, состоит из всесезонных комплектов и предназначена для использования в различных бытовых условиях. Всю необходимую информацию по организации обеспечения ветеранов с инвалидностью техническими средствами реабилитации можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, который располагается по адресу город Анадырь, улица Отке, дом 39, телефон 8-427-22-2-10-60, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, почем течет капангальте, нанам гачаус Анна Гргольхрына. Сергей Лавров, анкам Владислав Кузнецов, гэч овощ хлинет. РИА Новости пангальтехеркат. Эон министра на анкам Мурыгнутекин, губернатора на ветьхау гэч хлин. Кайт помех серен чаурган Мурыгнутекин га кочено тама. Инкона мидайпы Россиян ревин рэнгат анкел ет мех серен чак. От ямака ниткинет инкон мех серен чама га кочено тама экономика кинет. Варган регионин ремейнет и рененчеч морог нотай пе ранкач роунгат мане ярган анкам экономика кен варган чукотка кен культура анчакен центрак ренут на тваген министерство иностранных дел. Нанат Йосакен Атфет Феска Манирон Репкирг Эргатек в Энгеты. Иненчешен Виктор Тюхти Нилкин. Тангет Ангеты Натвакен Атамаш О Мирсич Эт Атвампанвак. Мутку Инен Ипек Атфет Реквеч Эк Вакнотарты. Рейпенгенет Генеральный Кенет Инен 122 тонна Тангам 334 Майна Пачвенты Санчайн Тхамек Маш О Гакемет Ама. Иней Пепчет Кук Рамгонет Инен Ривчетек Вам сормаекве анадерский нутекин. Янор ринеенгри ушенгат марково нотакен намнамат колты. Хоч атфет дима репкирг эга уврашетен анен кас. Саманантен маваркнат атфет эв энкин атфампанве пэшайван во инеенгри ушетек майнг пешхеты ватаркалтыш оралтен кам каттеты. Римчишки унгат пеше атфетте капитан Сотников рад атфетте амашвангваш ат харматкари ушетеш ат нкам кутти. Иргатак в Энкин Кенманхак ремиксир плиткунат глисерте. Андрамер Ирелкан отваж от Раянат, отваж Реушаташ от Атвате Камчаткан Амбаржат. Решейвангат Пенинекин Эшекин миксир Тенмас Ойит. Микантисит немит экешинет глисиралте реншейванганет эльвеш ин инен ирелкен отфатканак. Самаево тетен ерэч экатер ngатваж анеретейканган инеркин шайвырган. Саматенмас он решхркнет, а реш от ринененет. Рен иреунгат ngатваж от пакеренгоуты. Баржалты тепенинене немит экеширкнет ngатваж от ветхал ёшхепы диспетчерн от вампанвен. Миксирш эпатес, ген миксиревшин турэш ан культуран шакен проект. Пеки кантен маушен фестиваль край карты. Рано талте айнгаварканат ешли он наматвашат. Нкан миксиртен мас ан реншенгат мотен панг эунгато ашойпы. Мангат кенаннен парушкау аной эшхтагнеты. Россия кенгат амаш о микне ашху нинешхакинат шеевак ш овышхак кейтпаш этак намнам кеномакат хиргак. Наматваш от немар а культуран чама ревиешел таткунгат рекешингат синиткинет кэтпапанг элнгаторгат анкам наратфанганатр шайот те омакат хиргат. Ангин наматваш от Россия кенгат культура кен варге те пейкикин. Гайманген ораш вагты реш онгат варган намнам кен анкам синиткин. Ангин гившин энантен мауш ан Люция Мутталапова. Амаш овесен кашарок фргат омакат хиргат энантен мауш а гекешишинет фестиваля кен канала квашен мессенджерак Макс. Мутке тагнакат эс атау эргатау нетым.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: Сокращение числа насекомых-опылителей влияет на здоровье и доход людей. Ученые из Бристольского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что утрата биоразнообразия угрожает здоровью и доходам людей. Насекомые опыляют цветы, в результате чего мы получаем фрукты, овощи и бобовые, без которых рацион человека никогда не будет полноценным. Исследователи в течение года наблюдали за фермерскими хозяйствами в 10 деревнях Непала и обнаружили прямую связь между насекомыми, питанием и доходом жителей. Оказалось, что 44% доходов фермеров зависело от количества урожая, а значит и от количества опыленных цветов. Кроме того, при достаточном количестве опылителей люди выращивали много разнообразных фруктов и овощей, которые обеспечивали их более 20% от необходимых им витаминов А, Е и фолиевой кислоты. По мере сокращения числа насекомых ухудшается качество питания, что провоцирует уязвимость к болезням. Однако самые простые меры способны исправить ситуацию. Посадка полевых цветов, уменьшение количества пестицидов, сохранение местных видов пчел – все это благотворно сказывается на здоровье всей экосистемы и людей как ее части. Поскольку полноценное питание около 2 миллиардов человек зависит от мелких фермерских хозяйств, то результаты исследования, проведенного в Непале, можно эффективно применить и в других странах. Достаточное количество опылителей – основа высокой урожайности и, как следствие, здорового рациона и стабильного дохода.
0: «Не учи ученого».

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Что значит всем известная абракадабра? Многие считают его лишь набором бессмысленных звуков. Однако история этого слова оказывается куда более интересной. Слово абракадабра имеет глубокие корни. Одно из предположений связывает его с абракасом, мистическим существом, упоминаемым в древнегреческих магических папирусах и гностических текстах. В гностической философии абракас был связан с числом 365, числом дней в году, символом завершенности времени и космического порядка. Любопытный факт. Сумма числовых значений греческих букв имени абракас тоже равняется 365, что лишь усиливает его символизм. Первое упоминание абракадабры связывается со вторым-третьим веками нашей эры. Тогда это слово записывали треугольником, постепенно убавляя буквы на амулетах для защиты от болезней. Таким образом, абракадабра использовалась не только в духовных ритуалах, но и в бытовых практиках.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещь года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. «Танцы

0: знаете ли вы?
1: Птицы-метеорологи. Фрегаты могут парить без единого взмаха крыльев до 2 месяцев, используя восходящие потоки воздуха. Их сердце замедляет ритм во время сна, чтобы экономить энергию. Уникальные перья, покрытые водоотталкивающей смазкой, позволяют им нырять за рыбой, не намокая. Спутниковые метки показали, что за год фрегаты преодолевают до 80 тысяч километров, облетая весь Индийский океан.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите на целый месяц забыть о чистке унитаза с помощью химии? Запоминайте! Возьмите обычное твердое мыло и нарежьте его мелкими кусочками или натрите на крупной терке. Потом возьмите чистую медицинскую маску. С одного края сделайте небольшой надрез и насыпьте внутрь натертое мыло. Для более эффективной очистки добавьте немного зубной пасты. Теперь удалите металлическую полоску, которая нужна для фиксации маски на лице. Плотно завяжите горловину, сформировав мешочек. Поместите это чистящее средство прямо в бачок унитаза. И каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку смыва, этот состав будет работать. Чистота, свежесть и никакого неприятного запаха.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Было время, когда суперкаром называли любой автомобиль, развивающий скорость в 300 км в час. Но в наше время так разогнаться могут и некоторые машины более бюджетного сегмента. Так что отличие не только в пройти двигателя, конечно же. Важна еще и облегченная масса кузова и особенная форма. Прибавь сюда низкую посадку. Спорткар — это не гоночный автомобиль. Эта машина для обычных дорог только скоростная. В пример можно привести ту же BMW M1 Series, BMW M3, а также Porsche 911, Mazda RX-8 и Audi R8. Но есть и привилегированный класс спорткаров – суперкары. Речь идет уже об эксклюзивных автомобилях, над дизайном которых трудится целое ателье. Как правило, мощность мотора у них измеряется сотнями сил, и машины готовы на скоростные рекорды. Тут на первый план выходят выраженные технические характеристики, дорогие материалы отделки и детали кузова из специальных легких сплавов. В отличие от спорткаров, суперкары стоят сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Зато можно быть уверена в том, что купленный за бешеные деньги красавец – абсолютный эксклюзив.
0: Территория мужчин.
1: Мышечный рельеф, пожалуй, наша главная спортивная цель к пляжному сезону. Но почему же ты до сих пор его не видишь, несмотря на усердные тренировки, регулярное кардио и правильное питание? Мышцы есть, но их четких очертаний как не было, так и нет. Будем учиться преодолевать этот застой. Во-первых, смени обычный бег на интервальный. Он сжигает больше калорий. 2 минуты беги трусцой, потом минуту так, словно соревнуешься на дистанции на скорости, таким образом чередуя нагрузку минут 20. Если же раньше предпочитал ходьбу, теперь самое время начать бегать. Еще момент. Увеличь тренировочные веса примерно на 10%. Тяжелый тренинг на 8 повторов в сете сильнее разгоняет обмен веществ. И, кстати, увеличение рабочих весов ведет за собой рост мышечной массы, а мышцы требуют энергии, даже когда спишь. Так что чем больше в обхвате бицепс, тем больше калорий ты тратишь в сутки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
2: Отправляемся в путь!
1: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
2: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
2: Путешествие без преград.
1: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
2: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня приготовим ирландский пирог с курицей и грибами. Особенность этого пирога в том, что вместо привычного нам теста из пшеничной муки в его основе картофельное пюре. Что же нам понадобится? 5 больших картофелин, 250 граммов шампиньонов, 300 граммов куриной грудки, 3 яйца, 200 граммов сметаны, 100 граммов сыра, соль и специи по вкусу. Как готовим? Картофель отвариваем и разминаем. Добавляем соль и специи. Выкладываем в форму для выпекания, предварительно смазав ее маслом и присыпав мукой. Формируем основу с бортиками. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Куриную грудку обжариваем на растительном масле до полуготовности. Добавляем грибы и жарим еще 5 минут. Солим, перчим и выкладываем начинку на основу. Яйца смешиваем со сметаной до однородности, добавляем соль и заливаем пирог получившейся смесью. Ставим в духовку на 30-40 минут до румяной корочки. Пирог готов! Подавайте горячим и пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Бьюсь о заклад, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать важные дела на потом. Представьте, что кто-то тихо напоминает вам «Помни о смерти! Помни о смерти!» Звучит, конечно, жутковато, но на самом деле это древнее философское напоминание может быть куда более полезным, чем кажется. Итак, слово «memento mori» вы наверняка слышали. Это латинская фраза, которая буквально переводится как «помни о смерти». Ее использовали в Древнем Риме. Специальный человек нашептывал эти слова во время триумфальной процессии победителю, напоминая ему, что он смертен, как и другие. Это должно было удерживать человека от гордыни и напоминать, что богатство, слава и власть – лишь временные вещи. Фактически, современная психология находит в этой практике рациональное зерно. Сознание конечности жизни помогает людям ставить реальные цели, принимать важные решения и не откладывать счастливые моменты на будущее.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

Это взгляд, похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Лет до 25 мы имеем право носить самые экстравагантные вещи. Вспомните, во что вы одевались в годы студенчества, чего только не примеряли в поисках своего стиля и в погоне за модой. А вот к 30 годам пора бы остепениться. У вас в шкафу должны прочно обосноваться не только красивые, но и удобные вещи, которые выручат в любой ситуации. К примеру, без идеально сидящих классических джинсов точно не обойтись, а студенческие скинни с низкой талией пора отправить в утиль. Мини-юбку меняем на облегающую юбку-карандаш средней длины. Да, она прикрывает ноги выше колен, но от этого не становится менее соблазнительной. К ней не помешает приобрести и классический черный блейзер. Вкладывайте деньги в вещи, которые прослужат не один год и долго будут выглядеть актуально. Ну и, конечно, потратьте время на то, чтобы подобрать универсальное вечернее платье. Пусть это будет сдержанная модель, которая подойдет и для ресторана, и для свадьбы друзей. Полки магазинов завалены косметикой, и каждая баночка, если верить рекламе, обещает сделать вас в разы краше. И вот вы покупаете очередное чудо, полностью доверившись продавцу, и лишь дома понимаете то, что даже не удосужились взглянуть на состав и проверить его на натуральность. А между тем, куда умнее порой сделать выбор не в пользу промышленных консервантов, а в пользу обычных масел. Это кладезь веществ для увлажнения, питания и поддержания молодости. Вот, к примеру, кожу лица отлично взбодрит капелька масла апельсина или розы, а морщины разгладит масло авокадо. Усталые после работы ноги освежит ванночка с добавлением нескольких капель мятного масла, а от слоящихся ногтей избавит масло лимона. Главное, не ленитесь, эффект и правда заметный. Территория женщин.

да вратиш, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Минутка здоровья.
1: Лекарства от ожирения оказались мощным средством защиты сердца. Препараты для похудения на основе гормонов обеспечивают мощную долгосрочную защиту сердца. Масштабный анализ показал, что эти лекарства значительно снижают риск сердечных приступов, инсультов и преждевременной смерти, независимо от наличия диабета. Лекарства для снижения веса нового поколения демонстрируют колоссальные долгосрочные преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы. Помимо прямой помощи в борьбе с лишними килограммами и контроля уровня сахара, эти препараты тихо, но крайне эффективно защищают миллионы людей от фатальных осложнений. Исследователи проанализировали данные более 90 тысяч участников крупных международных клинических испытаний. За пациентами наблюдали в среднем около 3 лет. Результаты убедительно доказали, что прием агонистов-рецепторов особого пептидного гормона радикально снижает вероятность развития серьезных сердечных проблем по сравнению с плацебо. Согласно статистике, применение данных препаратов сокращает риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в среднем на 13%. В эту категорию входят инфаркты, инсульты и летальные исходы, напрямую связанные с прогрессирующими заболеваниями сосудов и сердца. Важно отметить, что положительный кардиозащитный эффект фиксировался независимо от того, страдал ли пациент сахарным диабетом. Кроме того, люди, принимавшие эти медикаменты, в целом реже умирали от любых других причин в период проведения исследований, а количество госпитализаций из-за сердечной недостаточности заметно снизилось. Наиболее ярко кардиозащитные свойства проявились у пациентов, которые изначально находились в группе очень высокого риска, лиц с выраженным ожирением или уже диагностированными тяжелыми заболеваниями сердца. При этом ученые не зафиксировали значимого увеличения опасных побочных эффектов. Эксперты считают, что эти препараты могут стать ключевым элементом в глобальных стратегиях здравоохранения. Их более широкое и раннее применение среди уязвимых слоев населения поможет предотвратить сотни тысяч сердечно-сосудистых катастроф и значительно продлить жизнь тяжелым пациентам.
0: Минутка здоровья.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Знаете ли вы?
1: Когда два слона встречаются после долгой разлуки, они не просто трубят и обмахиваются ушами, они устраивают настоящую церемонию. Один слон осторожно засовывает кончик своего хобота в рот другому, прямо за щеку. Тот в ответ делает то же самое. Так они обмениваются запахами и феромонами, получая информацию о здоровье, настроении и даже о том, что тот ел сегодня на обед. Это как если бы люди здоровые сдавали друг другу попробовать свой утренний кофе. Звучит странно, но у слонов это высший знак доверия. Они вообще очень тактильные, обнимаются хоботами, похлопывают друг друга по спине и даже оплакивают умерших. Так что в следующий раз, увидев, как два великана тычут хоботами друг другу в пасть, знайте, они просто говорят: «Как же я скучал».
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в лифт, а вместо кнопок этажей видите полки с кофе, свежей выпечкой и газетами. Двери закрываются, кабина начинает подниматься, и вы успеваете купить, пока едете с первого на пятый. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про магазины, которые уместились в пространстве между этажами. Речь о реальных мини-лавках по всему миру, от Токио и Вены и до Сингапура, где лифты превращаются в магазины. Не просто автоматы у входа, а настоящие торговые точки. Внутри самой кабины или в специально переделанных служебных лифтах, работающих как микромаркеты. В Японии в одном бизнес-центре

0: зонт, батарейки и мятная жвачка. Конечно, бывают и казусы. Кто-то нажал стоп между этажами, чтобы выбрать шоколадку. Другой раз ребенок вызвал лифт 12 раз подряд, просто посмотреть, что новенького. А в Сингапуре один лифт даже получил имя «Мистер Круассан». Интересно, что такие решения особенно популярны в домах с пожилыми жильцами. Им не нужно идти в магазин, все приезжает к двери. «Я покупаю хлеб, не выходя из квартиры. Это как доставка, но без приложения», — говорит одна бабушка. А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели себе такой лифт-магазин?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как мгновенно успокоиться? Если тревога накатывает, просто за пару минут найдите в интернете подборку смешных картинок или видео. Смех заставляет дышать глубже, расслабляет мышцы и запускает выработку гормонов радости. Всего пару минут веселья, и тревогу как рукой снимет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». Как известно, Леонид Ильич Брежнев довольно-таки часто удивлял окружающих.
3: 18 июня 1979 года, Москва, Кремль.
2: Вы представляете, Леонид Ильич вызвал к себе какого-то боксера, и уже 2 часа они не выходят. Ну, что там можно делать так долго?
4: А вы в замочную скважину подглядывать не пробовали?
2: Нет.
4: Ну-ка попробуйте.
5: А прямой удар это как?
6: Так это вот так, Леонид Ильич.
5: Ага, а боковой это куда?
6: А боковой сюда вот так.
5: Понял. Слушай, а что такое нокдаун?
6: А это вот так, Леонид Ильич.
2: Бить Леонид Ильич никого не собирался.
3: Просто как человек ответственный, он самым что ни на есть ответственнейшим образом готовился к встрече с американским боксером Мухаммедом Али.
2: Которая и состоялась в этот день, 18 июня 1979 года.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 18 июня. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотника на автобус в Брянской области. Об этом рассказала представитель ведомства Светлана Петренко, пишет «Коммерсант». Инцидент произошел накануне. В салоне ехали 44 пассажира, включая 28 детей из спортшколы Гомельской области. Группа направлялась на отдых в Геленджик. От удара погибла женщина, которая сопровождала команду. Еще 6 человек попали в больницу. В следственном комитете добавили, что данные о пострадавших продолжают уточнять. Совет Федерации одобрил рост госпошлин за миграционные документы. Как пишет «Интерфакс», изменения касаются правил уплаты сборов. За прием в гражданство России или выход из него пошлина вырастет до 50 тысяч рублей. Вид на жительство обойдется в 30 тысяч. Исключения сохранят для отдельных категорий иностранцев. Льготы останутся у тех, кто переезжает по государственным программам. Освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство иностранцы, которые заключили контракт о службе в Вооруженных силах России специальной военной операции. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла почти 63 тысяч гектаров. Как пишет ТАСС, только за сутки она выросла наполовину. Дым накрыл несколько городов и дошел до Хакасии. Самая сложная обстановка сложилась в 5 северных округах. Почти все очаги находятся в труднодоступной местности. Туда перебросили дополнительные силы авиалесоохраны. С огнем борются 30 воздушных судов, включая самолет-зондировщик АН-26. Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом году власти направили на профилактику и борьбу с лесными пожарами почти 27 миллиардов рублей. Россияне смогут дистанционно заключать договоры на платные медицинские услуги. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, пишет «Парламентская газета». Оформить договор можно будет на официальном сайте медицинской организации или через ее мобильное приложение. Также изменятся требования к самому документу. Например, при оказании анонимных услуг пациенту не нужно будет указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. И в завершении выпуска Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира. Португалец стал самым возрастным полевым игроком, который попал в стартовый состав на матч турнира, пишет «Лента.ру». Форвард вышел на поле против Демократической Республики Конго в возрасте 41 год и 132 дня. Чемпионат мира 2026 стал для него 6-м в карьере. Днем ранее такое же достижение по числу мундиалей покорилось Лионелю Месси. Всего на счету Роналду 22 игры и 8 голов в финальных стадиях мировых первенств. Его лучший результат – полуфинал 2006 года в составе сборной Португалии. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Тундра расцветает под музыку. Радио «Пурга».

0: ломать ломали, никого не согнули. В студии появились Наталья Ковалева
1: и Арина Перепелкина.
0: Доброе утро, Чукотка. 8.06 вижу на студийных, хотя это не факт, может быть, я вижу что-то другое.
1: Другие цифры показывают, да нет, 8.06, правильно.
0: Солнце просто ослепляет, поэтому глаза еще не совсем проснулись. Но я уже бодрячком с самого утреца. Мне кажется, отличный сегодня день, в отличие от вчерашнего утра. Мне кажется, сегодня я слегка побобрее.
1: Побобрее.
0: Да, и повеселее. Друзья, надеюсь, у вас все так же. Если нет, не переключайтесь. Вас ждут наши неиссякаемые эмоции добра, света и позитива. Ну и, конечно же, всякая важная информация. Мы, по-моему, все важное сообщили, кроме того, что сегодня четверг.
1: Да, сегодня четверг, 18 июня.
0: И что-то еще осталось добавить?
1: Осталось добавить, что у нас сейчас будет погода.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня ожидается плюс 16, плюс 24. Завидую я Билибино.
1: Вообще там лето.
0: Ну, переменная облачность и без дождя.
1: В Певеке сегодня плюс 4, плюс 11. Небольшая облачность и без осадков.
0: В Эквикиноте от 9 тепла до 13. Без осадков, переменная облачность, осадков не будет.
1: В Беринговском сегодня плюс 11, плюс 16, малооблачно и без осадков.
0: В Провидение плюс 13, плюс 10, малооблачно, без дождя.
1: В Лаврентии сегодня от плюс 5 до плюс 11, переменная облачность, осадков тоже не ожидается.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя, ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду, порывы 7-10 метров в секунду, температура воздуха днем 9-11 градусов тепла, сейчас за окном плюс 10, ощущается как плюс 8.
2: Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В мире автомобилей есть по-настоящему культовые экземпляры, которые без преувеличений изменили мир. Вспомни про культовую немецкую малолитражку Трабант. В 1958-м создатели этой модели решили посадить за руль всех жителей страны и предложили проект ультрадешевого и простого в производстве авто. Каркас Трабанта был обычным, из стальных труб, а вот кузов инженеры сделали из прессованных отходов хлопка и фенольной смолы. Несмотря на плохонький движок, Трабант все же завоевал популярность. В итоге авто стало символом ГДР. И еще одна невероятная тачка – Toyota Prius. Автомобиль с гибридным двигателем – главный аргумент зеленых в пользу экологически чистого транспорта. Большую часть времени машина движется за счет электроэнергии, лишь изредка подключая бензиновый двигатель. Тачка сошла с конвейера в 2000-м, и сейчас это самый популярный гибрид в мире. Журнал Time даже включил ее в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира, и редакцию не волнует, что Prius не человек.
0: Территория мужчин.
1: Просыпаться каждый день пораньше, проводить утро бодро и продуктивно – идея заманчивая. Но мечты о такой жизни вдребезги разбиваются, а лень и нежелание приложить маломальские усилия. До двух ночи рубишься в танки, утром отскребаешь себя от кровати и снова не успеваешь позавтракать и начистить как следует ботинки. Что делать? Для начала разобраться, как вообще сделать утренние часы комфортнее. Возможно, ты плохо спишь. Свет в коридоре, шум за окном. Что именно мешает? Постарайся избавиться от отвлекающих факторов. Можно прибегнуть, в конце концов, к маске на глаза и берушам. А еще непременно составь на утро определенный распорядок – душ, завтрак, сборы на работу. Выбиться из колеи легко, когда есть план, действовать проще. И главное, мотивируй себя выходить из дома не позже 7 утра. В это время на дорогах меньше пробок, и ты лишишь себя извечной нервотрепки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: от нас.
1: Вообще, они немного от нас зависят. Мне кажется, очень многое зависит от нас. Доброе утро, Чукотка. И время настало для самого полезного совета, который вы услышите сегодня. Хотя вчера, мне кажется, я то же самое говорила. Ну да ладно. Итак, совет на тему, как проснуться с первого будильника. Знакомо тебе это?
2: Ой, конечно же. Кому это не знакомо? Даже мы откладываем на 10, на 5 минут, на 15.
1: Ну, на самом деле, никак невозможно проснуться с первого будильника. Не тратьте время. Шучу. Конечно же. Хотя тоже нет. А если серьезно, вот вам реальный лайфхак. Поставьте будильник в другом конце комнаты. Потому что, чтобы встать, пришлось вам и дойти до него, и выключить.
2: Кстати, отличный на самом деле лайфхак. Это как-то было даже и мной проверено, когда телефон... Обычно же мы на телефоне ставим будильники куда-нибудь, а я просто, видимо, уснула далеко от телефона. И когда ты просыпаешься, действительно, ты понимаешь, что тебе нужно еще дойти его, отключить, и потом уже ложиться, как будто бы и смысла нет. Как будто не так
1: сильно
2: хочется.
1: Я тебе больше скажу, я даже пыталась ложиться обратно, то есть у меня был будильник прозвенел, я пошла, его взяла, выключила, вернулась, легла, такая, нифига, я сейчас засну и буду спать. Нет, организм уже проснулся, тело уже вышло на новый этап, мозг еще не понял, что происходит, но это промежуток возможностей. Так что, друзья, вы уже прошли 80% пути, когда вы дошли до будильника и выключили его, поэтому, если уж дошли, давайте не ложиться обратно. И запомните, утро — это не враг. Враг — это тот второй будильник на еще 5 минуточек, который превращается в 40 минут и испорченное настроение. Так что встал, значит, уже молодец. Все остальное — бонус.
2: Отличный совет, я думаю. И, конечно же, нужно раньше все-таки как-то приучиться себя ложиться спать, потому что режим — это главное в любом случае.
1: Да, говорят, что если приучать себя постоянно ложиться в одно и то же время вставать, даже в выходной день, то организму так легче, потому что, запомните, наш организм — это часы.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: ретроградном Меркурии.
1: И в этот четверг звезды решили нам устроить такой небольшой аукцион удачи, и ставки, конечно же, высоки. Поэтому ловите свою партию, слушайте внимательно, запоминайте и действуйте. В общем, поехали. Овны, ваша импульсивность становится суперсилой, если направить ее на перестановку или смену имиджа, а завтра вы скажете себе спасибо за эту активность.
2: Тельцы, финансы запоют романсы, как только вы перестанете их пересчитывать и потратитесь на эмоции, а нестандартный поступок в обед принесет больше, чем годовая экономия.
1: Близнецы, воздушные замки рушатся к лучшему, ведь из обломков вы построите креативный шалаш, а ваша болтовня – это магия убеждения. Говорите громче.
2: Раки, интуиция зашкаливает и шепчет про зонт даже при солнце. Не спорьте и сделайте то, что откладывали из-за плохого настроения.
1: Львы, ваше величество может побаловать себя ленью, но если кто-то бросит вызов, вы покажете шоу, которое войдет в историю этого четверга.
2: Девы, выбросьте списки и позвольте себе одно, но спонтанное решение. Внезапная поездка или странный заказ подарят тему для разговоров на неделю вперед.
1: Весы, ваша вечная борьба за справедливость немного утомила Вселенную, поэтому она дает вам карт-бланш на капризы. Носите то, что хотите, ешьте, что видите, и молчите, когда хочется кричать. Это ваш день равновесия.
2: Скорпионы, ваша магнетическая хмурость работает как магнит на удачу. Просто улыбнитесь отражению, а энергия интриг лучше потратить на головоломку, а не на разборки.
1: Стрельцы, а горизонты манят, но компас показывает на ближайшую кофейню. Доверьтесь ему и обезоруживайте врагов шутками, а не стрелами.
2: Козероги, снизьте планку перфекционизма до плинтуса. Дышать станет легче. А ваш труд заметит не начальство, а случайный прохожий. И это принесет дивиденды.
1: Водолей, ваши облачные идеи могут обрушиться золотым дождем на головы окружающих. Так что не объясняйте поступков, просто делайте. Логика толпы вам не указ.
2: Рыбы, иллюзия выбора исчезнет, если закрыть глаза и ткнуть пальцем в первое направление. А ваша эмпатия сейчас так сильна, что вы чувствуете даже эмоции кота. Пишите стихи. И это четверг, друзья, для легких шагов и улыбок. Не загоняйте себя в рамки, а используйте гороскоп как повод удивить самих себя.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: успели ощутить этот волшебный призыв «Забери меня домой» от Зафелис Бэкстера и, может, даже мысленно сбежали куда-нибудь в райское местечко подальше от утренних будильников и нашего общения. Вообще, знаете, когда на часах 8:50, говорят, это самый везучий момент дня, потому что именно сейчас по древней примете нужно загадать желание, особенно если вам вдруг попадется четырехлистный клевер. Говорят, один такой листок встречается на 10 тысяч обычных. Так что, если нашли, считайте, фортуна на вашей стороне.
1: Да, кстати, у этого талисмана есть, так скажем, несколько интерпретаций. Вот, например, благодаря истории в Ирландии он символизирует процветание, в Германии любовь и семейное счастье, а еще считают, что он защищает от злых духов. Каждый лепесток также несет смысл. Вера, надежда, любовь, ну и, конечно же, удача. Поэтому, если вы вдруг найдете такой клевер, обязательно его сохраните.
2: Радио номер один на Чукотке.
3: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Поэты Чукотки выйдут к белорусским читателям. О первых совместных проектах договорился анадырский поэт Андрей Носков. Он провел встречи с руководителями Союза писателей Республики и редакцией журнала, а также предложил активнее приглашать белорусских авторов на конкурс имени Юрия Рытхео. Уже осенью журнал «Новая немига литературная» напечатает переводы стихов Антонины Комытваль, Валентины Векет, Раисы Зотовой и Петра Омрента. Кроме публикации, Носков подготовит отдельную книгу переводов чукотских поэтов. Ее собираются выдвинуть на одну из литературных премий Беларуси. Еще один общий проект – перевод стихотворения Янки Купалы на чукотский язык для Большой Минской антологии. В дальнейшем писатели из Беларуси хотят звать на конкурс Рытхео уже как почетных гостей. Переправа через Анадырский лиман переходит на летний режим работы. Сезон глиссеров завершается сегодня. Пассажирское сообщение продолжит катер «Камчатка» и баржа. Катер будет работать по утвержденному расписанию всю летнюю навигацию. Все, кто заранее записался на рейсы глиссеров, диспетчеры оповестят о новом порядке перевозки. При полной загрузке катера до 50 человек будет выполнен дополнительный рейс. В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Как пишет ТАСС, трагедия случилась вечером на аэродроме в Сергиевом Посаде. При заходе на посадку машина сделала маневр и резко ушла вниз. На борту находились два человека, пилот и пассажир. Оба погибли. По данным экстренных служб, среди жертв заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин. Ему было 75 лет. В этом полете он был пассажиром. Предварительная причина крушения – ошибка пилотирования. Московская транспортная прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министерство внутренних дел России анонсировало масштабную подготовку к предстоящим выборам. В ближайшее время силовики вместе с избиркомами проведут тренировки и тактико-специальные учения. Об этом сообщил замначальника главка по охране порядка Вадим Гайдов. Цель учения – отработать действия при любых нештатных ситуациях. Также сотрудники внутренних дел уточнят списки избирателей и подтвердят их проживание в границах округов. На участках без стационарных рамок полицейские будут работать с ручными металлодетекторами. Напомню, голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Соответствующий указ ранее подписал Владимир Путин. И в завершении выпуска. Медведицу Майку, которую в Приморье использовали для натаскивания охотничьих собак, готовят к переезду в Московскую область. Вылет при содействии Аэрофлота запланирован на 18-19 июня. Животное примет парк-приют «Земля Прайда». Причиной изъятия стали ненадлежащие условия содержания в клетке. Проверку инициировала природоохранная прокуратура. В 2015 году медведицу приобрели у цирка как частную собственность. После вмешательства надзорных органов и активных поисков волонтеров Майку удалось найти. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: скажем «Атау», а сами останемся с вами, потому что в эфире радио «Пурга» Арина Перепелкина
1: и Наташа Ковалева.
0: Да, продолжаем будить вас этим самым утром, четверг.
1: Да, сегодня четверг, 18-е, что-то забыли мы немножко, как будто бы какая сегодня дата. На часах уже 9:07, поэтому, я думаю, все уже пришли на работу, тому, кто, кому, к 9. А если вам, конечно же, попозже идти к 10 или к 11, то отдыхайте и слушайте нас на волнах нашего радио.
0: Ну, да. Не совсем нашего радио, но на волнах.
1: На радио «Пурга», да. Исправили.
0: Неплохая альтернатива. Как-нибудь, может быть. Но меня все устраивает. Поэтому давайте, друзья, двигаться вперед, просыпаться вместе, не пропустите и викторины, и рубрики, и, конечно же, самая важная информация к этому моменту, особенно для тех, кто еще не вышел из дома.
1: Прогноз погоды.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня ожидается от плюс 16 до плюс 24 градусов тепла, переменная облачность и без дождя. Вот там сегодня настоящее лето.
0: В Певеке небольшая облачность без осадков, 4-11 тепла.
1: В Игвикиноте плюс 13, плюс 9, без осадков, переменная облачность и тоже дождя не будет.
0: В Беринговском плюс 11, плюс 16, малооблачно, без осадков.
1: В Проведении сегодня от плюс 10 до плюс 13 тепла, малооблачно, без дождя.
0: В Лаврентии плюс 5, плюс 11, переменная облачность, без осадков.
1: А в Анадыре сегодня облачно, с прояснениями, без дождя, ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 и чуть-чуть потом пойдет на снижение к вечеру до 9 градусов тепла. Сейчас в Анадыре плюс 10, ощущается как плюс 8. И золото добывает.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в один из самых масштабных и колоритных городов России. Это город-миллионник на берегу Великой Сибирской реки, где воздух пахнет хвоей, а виды открываются просто космические. Угадали? Это Красноярск.
0: Стартуем!
1: Самый большой город Восточной Сибири и настоящий экономический и культурный центр региона. Интересный факт. В 2012 году Красноярск стал самым восточным городом-миллионником России. А его изображение красовалось на банкноте в 10 рублей. Вы наверняка видели на купюре часовню Параскевы Пятницы и знаменитый коммунальный мост.
0: Погружаемся в историю.
1: Город был основан казаками в 1628 году, а его название «Красный Яр» говорит само за себя – это красивый берег. Сегодня это динамично развивающийся центр с мощной инфраструктурой, соединяющий Европу и Азию.
0: Путешествия без преград.
1: Давайте прогуляемся по главным достопримечательностям города. Начнем с сердца – Покровской горы. Здесь стоит символ города – часовня Параскевы Пятницы. Раньше на этом месте было языческое капище, а сейчас с площадки открывается потрясающий вид на Енисей. Кстати, ровно в 12 часов дня с горы запускают салют из пушки.
0: Следующая точка назначения.
1: Спустившись вниз, прогуляйтесь по Покровскому парку. Здесь уютные дорожки и красивая подсветка. А также посетите музей-мемориал Победы. Масштабный комплекс, посвященный подвигу жителей края.
0: Открываем новый горизонт.
1: Если хотите полюбоваться панорамными видами, отправляйтесь на Николаевскую сопку. Это современная смотровая площадка, похожая на летающую тарелку, с парящими мостиками. А если вы с детьми или любите активный отдых, идеальное место для вас – остров Татышев. Это огромный городской парк с пляжем, велодорожками, зонами для йоги и огромной новогодней елью. Зимой, конечно.
0: Следующая локация.
1: А еще в Красноярске есть свой Биг Бен на Театральной площади. Уникальный исторический квартал, где деревянные усадьбы восстановлены по старинным чертежам, и музей-пароход «Святитель Николай», на котором плавал будущий император Николай

0: 2022.
1: Посмотрим, куда заведет.
0: Климат здесь резко континентальный. Зимы морозные, а лето жарко. Но местные жители говорят, что в Красноярске даже в мороз светит солнце. И это правда.
1: Начинаем исследовать.
0: Совет туристам. Обязательно попробуйте местные деликатесы. Варенье из сосновых шишек, черемшу, избитень. А из сувениров привезите филигранные елочные игрушки фабрики «Бирюсинка» или оригинальный варган с космическим звучанием.
1: Финальный аккорд.
0: Красноярск – город, где мощная промышленность соседствует с Нежной тайгой, а история бьет ключом из каждого камня. Здесь стоит увидеть все своими глазами. Так что берите карту, откладывайте даты и готовьтесь к берегу, который действительно красив.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Да, самое время для тех, кто еще не проснулся. Мы позволим вам проснуться вместе с нами. Разминайте извилины, обязательно используйте телефон прямого, не прямого эфира, телефон для ваших сообщений, правильных ответов для победы. 924-789-2222. Запишите, запомните, используйте любое удобное приложение, Telegram, Макс или обычным сообщением, что придет первое, и кто первым ответит правильно, тот и получит от нас подарок. Участвуйте, вполне возможно, вы будете первым, учитывая, что иногда сообщения очень долго висят и не приходят сразу. Кто знает, может, именно вам повезет, поэтому не откладывайте надолго и готовьте свои телефоны прямо сейчас, и, конечно же, готовьтесь отвечать правильно.
2: Да, собственно, и сам вопрос нашей сегодняшней викторины. На сколько процентов совпадает ДНК человека и банана? Сейчас я...
1: Во как!
2: Да.
1: Сейчас... Я теперь понимаю, почему я иногда с утра себя чувствую бананом.
2: Да, по ощущениям банан каждое утро, но есть на самом деле действительно такой интересный научный факт. Вот, собственно, и варианты ответа. Вариант А – на 10%, Б – 15%, С – 50% и Д примерно на 70%. На сколько процентов совпадает ДНК человека и банана?
0: Радио «Пурга».

0: Я думаю, что не все услышали, что Эбен прямо сейчас так и пела. Я банан, я банан. И на сколько же процентов он банан, мы сейчас с вами услышим. Наташа, повторяй вопрос.
1: Да. Был такой вопрос. На сколько процентов совпадает ДНК человека и банана? И правильный вариант ответа был C, примерно на 50%. Да.
0: А я думала на 90, как вот мы из жидкости состоим, и банан же из жидкости состоит, думаю, ну, наверное же.
1: Да, но на самом деле там очень много должно разных химических процессов совпадать у банана и человека. Вот, допустим, ДНК человека и банана совпадают, как я уже сказала, на 50%. Это связано с тем, что у всех живых организмов есть общие гены, отвечающие за базовые клеточные функции. У людей и бананов есть гены, отвечающие за похожие процессы, например, получение энергии, деление клеток и копирование ДНК. Ну, естественно, самая большая часть это уже другие гены превалируют, поэтому мы не полностью совпадаем с бананами, ни на 90, ни на 100%.
0: Но теперь официально это не ругательство. Ты на 50% банан.
1: Да, и, конечно же, у нас есть правильный ответ. Первый была Влада, ей сейчас отправляется сообщение, где и когда она получит подарок.
0: Ну, а от меня Владе отправляются аплодисменты. Ну что, Влад, вы молодец. Все молодцы, кто ответили правильно. Кто неправильно ответил, не расстраивайтесь. Я тоже банан.
1: Арина подумала, что на 70%. Ты решила пойти по наивысшему
0: баллу. Да, ну, я вообще думала, что на 90. А 70, это как бы, ну, думаю, ну, раз 70, ну, наверное, где-то что-то я там не подсчитала. Ну, не знаю, я бы сомневалась, что банан же это трава. Получается, мы трава.
1: Мы трава, да, на 50%.
0: Это точно. Вот с этими размышлениями предлагаю перейти к музыке.
2: На этом все. Радио Пурга. Прогревай мозги с нами.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: что-то случилось? Или одно из двух.
1: Впрочем, это уже совсем другая история.
0: Ничего не понимаю.
2: Исторический пассаж.
3: Сейчас разберетесь, да. Сегодня мы будем искать в прошлом не только великие свершения, но и забавные ляпы, которые порой меняли ход событий. История про грандиозный промах, который случился в США в 1830-х годах. Представьте, молодая Америка активно строит железные дороги, символ прогресса. Одна из первых линий Baltimore and Ohio Railroad должна была соединить Балтимор и Огайо. Все серьезно, инженеры, инвесторы, газеты пишут с восторгом. И вот настал день пробного запуска. На рельсы поставили локомотив «Том Фамб», гордость американской инженерии. Рядом для сравнения пустили обычную конную повозку. Решили устроить импровизированные гонки, чтобы доказать превосходство пара. Сначала все шло отлично, паровоз уверенно вырвался вперед, но вдруг, о ужас, у него сломался ремень привода. Локомотив потерял мощность, и конная повозка его...
4: Естественно, обогнала.
3: Обогнала. Звучит как анекдот, но это чистая правда. Тем не менее, несмотря на этот конфуз, демонстрация все равно убедила всех будущее с железной дорогой. Уже через несколько лет сеть путей начала стремительно расти. И, друзья, иногда даже провал может стать шагом к успеху. Главное что?
4: Главное верить в себя, да?
3: Да, не сдаваться после первой неудачи. А мы с вами обязательно в следующий раз встретимся и обсудим еще один исторический казус.
4: Арина, а у тебя было такое, что ты прям сильно опускала руки и потом не хотела ничего делать? Ну, это у всех, конечно, бывает, а у тебя прям какой-то запоминающийся момент.
3: У меня постоянно в жизни такое случается. Самый яркий момент, по которому меня даже запомнили в университете, до сих пор рассказы об этом бывают, когда я во время вступительного экзамена поняла, что я приготовила все 30 тем для творческого конкурса, но ни одна из них не выпала в темах экзамена. И я сижу, я понимаю, что я не могу. Я просто вскакиваю, убегаю. За мной бежит человек-смотрящий, говорит, вы куда?
4: Что случилось?
3: Меня ловит, говорит, вернитесь, напишите. Я говорю, я не могу, там нет ни одной темы, которую...
4: Я знаю, да.
3: Он говорит, просто сядь, выдохни и что-нибудь напиши. Я вернулась, села, выдохнула и написала.
4: Ну вот опять. У тебя, видишь, какой удачный пример, а у меня чуть-чуть не такой позитивный, как у тебя. Я когда была в первом и втором классе, ходила в музыкальную школу. Ну и, в общем, у нас было задание, нужно было приготовиться к экзамену, а я ходила по классу аккордеон и фортепиано. Да, представляешь?
3: Ой, как интересно. Да.
4: В общем, я почему-то проворонила то, что у нас будет экзамен, пришла абсолютно неподготовленная, некрасиво вот в форме одета. В общем, вообще ужасно это все прошло, я до сих пор сейчас вспоминаю, у меня аж плохо становится от этого момента. И потом, вот после того, как это все произошло, я, ну, в общем, кое-как еле сдала и начала искать отговорки для родителей, чтобы больше не ходить в музыкальную школу. Хотя я проходила туда 3 года. И в конце концов родители надо мной жалились, сказали, ладно, раз ты не хочешь, не ходи. И вот сейчас, по сей день, я очень сильно жалею об этом, что вот тогда я решила все бросить, распсиховаться, знаешь, где-то там расплакаться в каких-то моментах и отпустить момент.
3: Потому что рядом люди не поддержали. Поэтому, друзья, поддерживайте тех, у кого опускаются руки, сами не опускайте руки. Идите вперед, несмотря на порванные ремни,
4: на
3: нежелание
4: на свете,
3: чему-то учиться. Это вам понадобится, и у вас все получится. Thank you.

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распадок, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Иногда так сложно сказать эти главные три слова «я тебя люблю», но Эвер Дэвид справился, мне кажется. Надеюсь, мы тоже справились со своими словами, да, Наташ?
1: Конечно. Самое главное, что еще все многое классное у нас впереди, поэтому стоит улыбнуться чему-то простому и поймать тот самый теплый летний воздух за окном.
0: И пробежаться. Бежать будем вместе с проектом Heaven и Caitlin Aragon. Еще один дуэт Pizza и Zivert будут в завершении этого часа. Пока 9.53. Предлагаю наслаждаться музыкой и вернуться к нам в новом часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Анадырь примет участников форума «Берингов пролив». Пятый юбилейный фестиваль для гостей без возрастных ограничений пройдет в окружной столице 18-19 июля. Главной премьерой мероприятия станут заплывы в ледяной воде «Лиман Кросс Анадырь» для зрителей старше 12 лет. Для подготовленных любителей откроют дистанцию 500 метров, а профессиональные пловцы поучаствуют в показательных соревнованиях на 4,6 километра без гидрокостюмов. Также в программе гостей ждут экскурсии, встречи с путешественниками и большая городская программа. На центральной площади Анадыря заработают выставка вездеходной и туристической техники, детская зона, спортивные аттракционы, площадка «Тумана Лимана», концерт и чаепитие с самоварами. Для гостей старше 16 лет пройдет и кулинарный праздник «День олень». 6 шеф-поваров приготовят блюда из оленины. Отдельно запланирован форум путешественников, где обсудят новые маршруты по Чукотке, круизы и будущие экспедиции через Берингов пролив. Возрастной ценз 16+. Анадырь готовится принять первое судно летней навигации. Теплоход «Феска Манерон» должен подойти к причалу сегодня. Как рассказал генеральный директор Мурпорта Виктор Тюхтий, подготовка к встрече первого судна идет по плану. На борту идут 122 тонны генеральных грузов и 334 контейнера, основная часть которых – продукты. После разгрузки начнутся перевозки по побережью и верховьях рек Анадырского бассейна. Первую партию продовольствия в село Марковского куста рассчитывают отправить 20 июня. Вчера в Казани стартовал юбилейный саммит «Россия-АСЕАН». Он приурочен к 35-летию диалогового партнерства. Как пишет ТАСС, на форум прибыли представители всех стран Юго-Восточной Азии. Гостей встретили караваем и чак-чаком. Эту традицию после саммита БРИКС уже назвали «чак-чак с дипломатией». Российскую делегацию возглавил Владимир Путин. Также в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Российского фонда прямых инициатив Кирилл Дмитриев. С 1 сентября в России заработают новые правила для маломобильных пассажиров. Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что приказ обновляет обслуживание в аэропортах и на борту, пишут «Известия». Теперь можно будет бесплатно зарезервировать место при покупке билета, заранее уведомив перевозчика об ограничениях. При необходимости место для сопровождающего оформят без доплаты. Также вводится полное бесплатное сопровождение. От входа в аэропорт с помощью на досмотре и регистрации до встречи в пункте назначения, включая кресло коляски и помощь с багажом. И в завершении выпуска на ЕГЭ по русскому языку определили самое трудное слово. Больше всего ошибок школьники сделали в слове «преддверие». Об этом рассказал руководитель комиссии разработчиков заданий Роман Дощинский, пишет Лента.ру. По его словам, выпускники путались в написании, хотя видели понятный контекст про канун праздников или юбилеев. Эксперт посоветовал детям больше читать и расширять лексикон. Напомню, основной этап экзамена прошел 4 июня. В нем участвовали почти 669 тысяч человек. Из них 651 тысяча – выпускники этого года. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Это все потом, а пока я решила тут все-таки окунуться в мир, сколько ошибок можно сделать в слове в преддверии. Это и «е», и на конце, и количество «д», и раздельное написание, слитное написание. Оказывается, действительно можно много ошибок сделать в слове в преддверии. Так вот, в преддверии нового часа.
1: Что у нас?
0: Арина Перепелкина
1: и Наташа Ковалева
0: вернулись вновь, чтобы напомнить вам, что сегодня четверг. 18 июня, у меня сегодня весь день перед глазами 10 июня почему-то. Видимо, кто-то забыл календарь перевернуть. Я календарь забыл перевернуть, и снова 10 июня. Вот, 10.07 уже, Наташа, представляешь, как время летит?
1: Да вообще, время быстро летит. Только недавно было 8 часов, мы только начинали с тобой раскачиваться, а уже 2 часа, как и пролетело, поэтому, друзья, время летит быстро, нужно успевать все сделать и, конечно же, послушать, какой сегодня у нас будет прогноз погоды за окном.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня 16-24, тепла, переменная облачность, без дождя.
1: В Певеке у нас сегодня от плюс 4 до плюс 11, небольшая облачность и без осадков.
0: В Эквикиноте от плюс 13 сейчас до плюс 9 к вечеру, без осадков, переменная облачность.
1: В Беринговском плюс 11, вечером будет плюс 16, малооблачно и без осадков.
0: В Провидение 10-13, тепла, малооблачно, без дождя.
1: В Лаврентии плюс 5, к вечеру потеплеет до плюс 11, переменная облачность и без осадков.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя, ветер юго-восточный 5-7, порывы 7-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 9-11, тепла, прямо сейчас за окном плюс 11.
2: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга.

0: Анатомия гения посвящается великим врачам.
1: Сегодня мы расскажем удивительную историю человека, который спас миллионы жизней. Его имя – Владимир Хавкин, ученый, создавший первые вакцины против холеры и чумы. Наш герой родился в 1860 году в Одессе в семье учителя. Уже в юности он проявил незаурядный талант к науке, но путь к признанию оказался тернист. Из-за своего происхождения и политических взглядов Хавкин дважды исключался из университета. Преодолевая препятствия, молодой ученый не сдавался. Его научным руководителем был будущий Нобелевский лауреат Илья Мечников. Именно Мечников помог Хавкину уехать в Швейцарию, а затем в Париж, в знаменитый Институт Пастера. Начав с должности младшего библиотекаря, Хавкин упорно шел к своей цели – созданию вакцин против смертельных болезней. В 1892 году он совершил беспрецедентный поступок – испытал созданную им вакцину от холеры на себе, и испытания прошли успешно. Революционное открытие привело Хавкина в Индию, где он под покровительством британской короны провел массовую вакцинацию. За два года ученый привил 42 тысячи человек, снизив смертность от холеры на 75%. На этом его миссия не закончилась. Когда в 1896 году в Бомбее разразилась эпидемия чумы, Хавкин создал первую в мире противочумную вакцину. За свои заслуги он был удостоен величайших наград, включая рыцарский титул от королевы Виктории. Скромный гений так и не получил признания на родине. Как писал Антон Чехов, в России это самый неизвестный человек, а в Англии же его давно прозвали великим филантропом. Индийский народ же назвал его Махатма, то есть великая душа. Сегодня имя Владимира Хавкина носит крупнейший исследовательский центр в Мумбаи. Его открытия спасли миллионы жизней и заложили основу современной вакцинологии. Помните, иногда один человек способен изменить судьбу всего человечества.
0: Анатомия гения.

0: Твоя жизнь в твоих руках. Самолечение не врач. Рекомендации не врача.
1: И сейчас в эфире рубрика, которая тесно связана с сегодняшним днем. 18 июня отмечается, Международный день паники. Но давайте договоримся сразу, мы не будем ее праздновать, мы будем с ней бороться. Ведь паника – это всего лишь химическая реакция в нашем организме, и научиться ей управлять может каждый. И я подготовила для вас такую небольшую аптечку первой помощи от психологов. Берите на заметку, а лучше попробуйте прямо сейчас. И начнем с базы, с физиологии. Потому что наше тело – наш главный помощник. И если чувствуете, что тревога накрывает с головой, первое и самое надежное – это дыхание. Запомните простую формулу. Вдох через нос на 4 и медленный выдох через рот на счет 6. Вдох короче, выдох длиннее. Это снижает уровень кортизола и буквально говорит вашему организму: спокойно, все под контролем.
2: Это очень легко запомнить. Рисуйте в голове квадрат. То есть на квадрат пошли вдох, раз-два, задержали дыхание, раз-два, вниз пошел квадрат, раз-два, выдох, и опять задержали дыхание, раз-два.
1: Отлично. Идем дальше. Второй лайфхак от профессиональных психологов – это мышечная релаксация. Прямо сейчас, не отвлекаясь от дороги или каких-то дел, попробуйте. Сильно-сильно напрягите плечи или руки, сожмите их в кулаках, задержите напряжение на пару секунд, а теперь резко расслабьте. Почувствовали разницу? В этом контрасте и кроется магия. Напряжение уходит, а вместе с ним уходит и уровень угрозы, который накрутил себе наш мозг. Ваше тело расслаблено, значит, и поводов для тревоги становится меньше. Кстати, вот еще о мозге. Контроль над мыслями – это третий пункт нашей программы. В момент паники нас захлестывает: а что если? Поэтому остановитесь и задайте себе честный вопрос: какие у меня есть доказательства, что случится самое страшное? Потом замените страх на якорную фразу, повторяйте про себя: я в безопасности, это просто волна, и она схлынет. Звучит банально, возможно, но это работает. А теперь, кстати, еще давайте посмотрим на наш день с высоты птичьего полета. Это пункт 4, режим. Знаете, вот тревога очень любит хаос. И если вы спите в разное время, едите на бегу и не даете себе нагрузки, ваша нервная система работает на износ, поэтому дайте ей фундамент. Сон, еда или хотя бы небольшая прогулка творят чудеса. И не забывайте про поддержку. Это пятый пункт. Нас часто учат быть сильными в одиночку, но это ловушка. Поэтому расскажите о своих каких-то проблемах близкому человеку. В общем, вот такая вот небольшая рубрика. И запомните, кстати, что паника – это гость, но вы, конечно же, хозяин этого дома.
2: Мне кажется, самое главное просто понимать, если вы паникуете, нужно расслабиться, выдохнуть, подышать, и все будет хорошо. Не пугайтесь, это всего лишь всплеск эмоций.
0: Рекомендации не врача.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня у нас с вами рецепт для обожателей сыра. Его будет много. Приготовим пасту 4 сыра. Что нам для нее понадобится? 230 граммов пасты, 80 граммов эмменталя или чеддера, 80 граммов сыра горгонзола, 50 граммов моцареллы, 30 граммов пармезана, 4 столовых ложки 10% сливок, свежий зеленый базилик, паприка, соль, перец по вкусу. Как готовим? Отварите пасту до готовности в чуть подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и сразу переложите в кастрюлю. Пока варится паста, натрите все сыры, кроме пармезана, на средней терке или нарежьте на небольшие кусочки. Базилик порубите ножом. Разогрейте в кастрюле на небольшом огне сливки, но не доводите до кипения. Добавьте измельченный сыр. Нагревайте, помешивая до тех пор, пока сыр не расплавится. Следом добавляем базилик. Теперь отправляем к соусу пасту, паприку, соль и перемешиваем. Выкладываем в тарелки, посыпаем сверху натертым пармезаном и украшаем веточкой зеленого базилика. Вот и все, можно подавать. Приятного вам аппетита, услышимся в эфире.
0: Сели, поели!

0: утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Друзья, настраивайтесь на победу, ведь пришло время очередной нашей второй утренней викторины, поэтому перед тем, как начать играть, открываем либо Макс, либо Телеграм, чтобы отправить свой вариант ответа к нам на номер 8-924-789-22-22. И, как всегда, первые, кто правильно ответит, получит приз.
2: Сегодня отвечать будем на вопрос, кто исполнитель и как называется песня.
1: Музыкальная викторина сегодня.
2: Музыкальная викторина. Так что настраиваем свои ушки, друзья. Прямо сейчас будем слушать музыку, мелодию. А вам нужно будет угадать, кто автор, как называется песня. Присылайте свои правильные ответы и слушаем. Кто-то, возможно, уже начинает подпевать.
1: Кто-то уже догадался.
2: Мне кажется, по вот этим хлопкам сразу можно догадаться, что это. Но, собственно, не буду мешать больше вам вспоминать это произведение. Пишите, кто автор, как называется.
3: Радио «Пурга».

0: У Славы небо синее плачет, а наше небо над Чукоткой сегодня просто чудесное, голубизной отдает. И мне кажется, оно сегодня настолько синее-голубое, что прям вот невозможно оторваться. Знаешь, почему я говорю об этом?
1: Почему?
0: Потому что это намек как раз на ту самую песню, которую мы должны были отгадать. Я, собственно, и хотела обратить внимание всех на небо, и потому что в последнее время все обращают внимание на базовый минимум. Ну, а я решила вспомнить песню от Мии Бойко, которая называется «Гагарин». И да, друзья, спасибо, что отвечали. Было бы, кстати, много ответов.
1: Да, спасибо большое, что у нас есть такой большой отклик от слушателей, которые любят играть.
0: Некоторые не полностью писали. Правило было, чтобы и название исполнителя, и название песни. Кто-то, видимо, просто не вспомнил песню из-за базового минимума, опять же, или как там, экспоната. Но дело не в этом. Дело в том, что есть у нас победитель, поэтому давайте сразу. Марина прислала сообщение. Марин, вам аплодисменты. Марина уже видит сообщение, которое к ней пришло, где и как она может забрать свой подарок, потому что она была первой. Если вы не получили сообщение, не расстраивайтесь, у вас обязательно все в следующий раз получится. А я предлагаю вспомнить это чудесное произведение, и пока будете его слушать, посмотрите в окно на небо.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

radiochukotku.ru. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте prochukotku.ru.

0: мы тоже ставим точку в этом часе по Дану Асти. Девчонки, надеюсь, вы узнали себя, да, когда 100 раз поставил точку, 1000 раз поплыл обратно. В общем, классика жанра. Песня про то, как мы влюбляемся в тех, кто явно не заслуживает. Но сердцу, как известно...
1: Не прикажешь, конечно. Да, друзья, день у нас сегодня такой. То закружит кого-то в делах, то вдруг подарит минутку, когда можно просто остановиться, посмотреть в окно и выдохнуть. И пусть, конечно, таких теплых, тихих моментов у вас будет побольше. И после... короткой, и после которой работа идет легче, и мысли, конечно же, становятся яснее.
0: Предлагаю токсичных отношений Анны Асти перейти к голландскому произведению, которое будет исполнять проект «Тако», легендарная песня из 83-го года. Индонезийц, кстати, по происхождению взял песню 29-го года, добавил синтезатор, и получилось то, что мы сейчас услышим.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотские гавани открыли сезон после ледохода. 16 июня суда могут безопасно принимать порты Ванадыря, Провидения и Эквикиноте. Решение приняли после того, как в Ванадырском лимане и бухтах Эквикинота и Комсомольская полностью ушел лед. Как сообщил капитан Ванадырского морпорта Сергей Майстренко, причалы готовятся встречать первые теплоходы. Напомню, в окружную столицу идут Феска Манерон и Валерий Васильев, а в Провидение теплоход Дима. Это начало основного морского завоза. В округ будут доставлены продукты, техника и другие нужные грузы. В Беринговском навигация уже идет почти месяц. Позже остальных, как обычно, стартует Певек. Навигацию там рассчитывают открыть в конце июня или начале июля. Новые профильные классы откроют для пятиклассников и восьмиклассников Ванадыря. В столичной основной общеобразовательной школе этой осенью расширят выбор направлений для детей. Пятиклассникам предложат инженерное и естественно-научное направление. Также откроют росгвардейский класс с дополнительной физподготовкой, уроком по основам безопасности и кадетской внеурочной работой. Восьмиклассникам готовят профильный агрокласс с лабораторией. Крым сохранит украинский язык в статусе государственного. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, пишет российская газета. Он подчеркнул, что необходимости в лишении этого статуса нет. По словам Константинова, Крым не пойдет по пути киевских властей, которые уничтожают все русское. Он призвал разделять украинцев и нацистов, добавив, что в России живет мощная украинская диаспора, которая любит нашу страну. Согласно Конституции Крыма, в регионе государственными признаны русский, крымско-татарский и украинский языки. Авиакомпания Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов в Россию. Как пишет ТАСС, первый самолет отправится в Москву уже 2 июля. Полеты будут выполнять трижды в неделю на лайнерах Boeing 787 Dreamliner. Маршрут свяжет Дар-эс-Салам, Москву и Занзибар. Из аэропорта Внуково вылеты запланированы на вторник, четверг и субботу. Время в пути от Москвы до Занзибара составит около 8,5 часов. И в завершении выпуска первый российский радиолокационный наноспутник АСТ передал первые снимки Земли. Как пишет Лента.ру, аппарат весом около 30 килограммов создали специалисты Самарского университета имени Королева и специального технологического центра Санкт-Петербурга. Это самый малый в мире радар. Он способен видеть сквозь облака и в темноте. Получены изображения Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также районов США с разрешением до 5 метров на пиксель. Запуск состоялся 28 декабря с космодрома «Восточный». На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Незаметно пролетели 3 часа, и вот 4-й час настал, 11:07 на студийных, и знаешь, тут группа «Добро» спели, я решила посчитать.
1: Сколько же дней осталось до осени?
0: Сколько до осени осталось? 74 дня до осени.
1: Ой, ну ладно, еще не скоро, поэтому еще у нас впереди практически целое лето.
0: Тем
1: ну
0: более,
1: ладно, 2,5 месяца.
0: Заметь, я люблю лето, потому что вот сейчас сколько осталось? 12 дней осталось до конца месяца, а там будет 31 день и еще 31
1: день. Это как бонусные дни, да, дополнительные?
0: Да, для тех, кому не хватает лета, вообще идеально. Так что, друзья, ориентируемся по календарю не обычному, а ориентируемся по внутреннему календарю. Если вам тепло и комфортно, значит лето. Если вам стало прохладно, значит не переключайтесь, потому что мы вас будем согревать. Наталья Ковалева
1: и Арина Перепелкина.
0: Ну и, конечно же, прогноз от гидрометцентра.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня ожидается 16-24 градуса тепла, то есть от 16 до 24, переменная облачность без дождя.
1: В Певеке плюс 4, плюс 11, небольшая облачность, осадков не ожидается.
0: В Эгвигиноте плюс 9, плюс 13, без осадков, переменная облачность, дождя не будет.
1: В Беринговском плюс 11, к вечеру потеплеет аж до плюс 16, малооблачно, осадков тоже не ожидается.
0: Проведение 13-10, к вечеру тепла, малооблачно, без дождя.
1: В Лаврентии плюс 5, к вечеру опять-таки тоже потеплеет, будет плюс 11, переменная облачность, осадков не будет.
0: А в Анадыре облачно с прояснениями, без дождя. Ветер юго-восточный 5-7, порывы 7-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11. Прямо сейчас за окном на студийном термометре плюс 10 ощущается как плюс 8.

0: Гороскоп в ретроградном Меркурии.
1: Ну что, у нас сегодня четверг, генеральная репетиция вашего безумия, друзья. Звезды советуют делать наоборот, если не хотите скучать. Так что слушайте внимательно, и мы начнем, естественно, с овнов. Овны, протараньте ближайшую цель, даже если это холодильник. А вторым ударом добейте свои страхи, потому что они сдадутся без боя.
2: Тельцы, ваша медлительность – козырь. Смакуйте каждый глоток и мысль, ведь в этом темпе прячется удача.
1: Близнецы, замените желание объять необъятное на ничего не делание, и мир сам подкинет темы, только не перепутайте, с кем делиться.
2: Раки, подойдите к домашним делам с игрой и устройте праздник для себя, даже если придется танцевать с пылесосом.
1: Львы, действуйте скрытно и эффективно, как партизан. Оставьте гриву на завтра и кайфуйте от интриги.
2: Девы, отправьте перфекционизм в отпуск. Позвольте себе совершать ошибки. Именно в несовершенстве найдете изюминку дня.
1: Весы, бросьте монетку и бегите туда, куда она упадет, не застревая между вариантами, чтобы день не прошел мимо.
2: Скорпионы, переключите страсть людей на хобби или науку. Новое занятие выявит скрытые таланты.
1: Стрельцы, утолите жажду приключений малым, новым маршрутом или незнакомым блюдом, ведь чудеса за соседним углом.
2: Козероги, оставьте серьезные планы на завтра, позвольте себе ветренность, репутация никуда не денется, а настроение взлетит.
1: Водолеи, записывайте гениальное озарение на салфетках, но воплотите одну безумную идею до вечера.
2: Рыбы, сделайте реальность ярче, чем через смешные носки или караоке. Странные поступки притянут удачу в ваш аквариум. Вот и все, друзья. Слушайте себя чаще, чем прогнозы, и пусть ваше настроение будет громче любых планетных раскладов. Оставайтесь с нами, ловите волну и обязательно сделайте что-нибудь такое, о чем завтра вспомните с улыбкой.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Дашь закурить?
1: Да не, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: белухи нам подпевают.
1: Ну, а мы подпевали группе «Серебро».
2: Мало-мало-мало-мало-мало.
1: Огня. Да, я хочу еще немножко больше. У меня в голове чуть-чуть, сразу крутится.
2: Допивается совершенно другое.
1: Вот, а еще у группы «Серебро» была, по-моему, другая песня про мало чего-то там. Мало тебя.
2: Мало тебя.
1: У них было сначала мало тебя, потом мало огня. Было мало, и знаете, когда чего-то мало, надо это увеличивать. И мы не одни, единственное это решили сделать. Оказывается, представляете, в России есть место, где решили, что и мало, и сделали очень много. Что именно, я вам хочу рассказать, а именно они сделали рай для мужчин.
2: Ага. Рай, где мужчинам, конечно же, будет великолепно себя чувствовать, если они туда приедут.
1: Да, потому что это место называется Нивский, от слова «Нива». У нас в России, в Мурманской области, в удивительном городе Нивский, с ударением на первый слог, чтобы сразу почувствовать мощь и основательность этого места. Почему его прозвали Нивалендом? Почему именно, сейчас расскажу. Все просто. Город стоит на живописной реке Нива. Представьте себе, туманное утро, серебристая вода, чайки кричат, а на берегу табличка. Добро пожаловать в Нивский.
2: Угу.
1: Уже романтика, да? Но это только начало. В городе есть Нивский проспект. Не Невский,
2: Нивский.
1: Именно Нивский. Скромнее, свой родной. А по нему неспешно прогуливаются местные жители, заглядывают в Нивский магазин, где, похоже, тоже продают все необходимое для счастья. От свежей выпечки до запасных запчастей для...
2: Нивы.
1: Нивы, правильно. Есть там даже гостиница «Нивские берега», видимо, чтобы приезжие могли на время приобщиться к этому нивскому волшебству. Транспорт тут соответствующий по улицам.
2: Ну, понятно, что тоже Нива.
1: Да, новенькие, старенькие, все варианты возможного, других не было замечено, представляешь?
2: Вот интересно, как бывает, да, что действительно такое говорящее название города, что и Нивы, и Нивский проспект, и все
1: и
2: со словом
1: Нива.
2: И на реке Нива, да.
1: Да, на самом деле, возможно, это единственный город в мире, где нет ничего лишнего. Никаких вам сложных выборов, лишних забот, бесконечных уведомлений в телефоне, только то, что кажется вполне достаточным.
2: Да, и, кстати, я посмотрела видео подтверждения этой новости. Действительно, один блогер снимает и показывает, что на дорогах именно автомобили Нива. Они есть и старенькие, и новые, но в основном вот именно Нива. Представляешь, это же вообще приехало, а там вот такой только транспорт.
1: Так что, если вдруг почувствуете, что мир слишком сложен, а выбор слишком велик, просто вспомните про Нивский. Возможно, именно там рецепт простого человеческого счастья. Минимум суеты, максимум Нивы и вид на реку. Вот такой вот северный парадокс. Почти как у нас.
2: Да?
1: Единственное, что нужно наслаждаться всем этим под музыку. Поэтому я предлагаю нашу родную музыку ансамбль «Эргерон» и их колыбельную, и представить себе вот этот вот минимализм северный.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 283-46.
0: Телефон рекламной службы 283-46.

0: к отца, и песня, в которой чувствуется и страсть, и сила, и какая-то особая внутренняя свобода. Потому что героиня не ждет принца, а сама пишет правила игры. Прям как мы с Наташкой, да?
1: Да, конечно.
0: Кстати, ты знаешь, что имя Габриэла, вариант имени Габриэля или Гавриила в русской традиции.
1: От мужского пошло.
0: Да, популярно в Европе, в Латинской Америке, вообще изначально еврейские корни с Библией связаны, ассоциируются с силой и защитой. А у нас из топ-имен это София, Мария, Анна, Александр, Михаил и Максим.
1: Собственно, так сейчас в школах, в детских садах звучат имена детей.
0: Никаких Гаврилов. Хотя бывают и такие. В общем, классика вечная, но и экзотика нам не чужда.
1: Да, друзья, сейчас же на часах у нас 11:52, и мы делаем неожиданный, но очень такой душевный поворот от международного звучания к теплым, почти сказочным мотивам. И далее у нас прозвучит Алешенька в исполнении Татьяны Куртуковой. Ну а с вами была Арина Перепелкина
0: и Наташка Валевой.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В селах Восточной Чукотки изменились правила продажи алкоголя. Нововведение единогласно приняли депутаты окружной думы. Изменения коснулись Ванкарема, Канергина и Рыркайпия. Брео главы департамента экономики Евгения Дмитриева в ходе выступления перед парламентариями объяснила, что необходимость поправок связана с изменениями временных интервалов, в которые можно купить алкоголь.
2: Сокращено ежедневное время розничной торговли алкоголем на 7 часов и установлен запрет розничной продажи алкоголя в воскресенье в селе Ванкарем. Теперь продажа будет осуществляться в будни и в субботу 1 час с 18 до 19 часов. В воскресенье, за исключением предпраздничных дней, продажа алкоголя запрещена. В селе Канергина установлен запрет розничной продажи алкоголя в воскресенье. Продажа алкоголя будет осуществляться в будние дни 3 часа с 17 до 20 часов. В субботу и предпраздничные дни 7 часов с 15 до 22. В воскресенье продажа запрещена. В селе Рыркайпий установлен запрет розничной продажи алкоголя в пятницу. Продажа будет осуществляться во вторник, четверг, субботу 8 часов с 12 до 20. В предпраздничные дни 2 часа с 17 до 19. В понедельник, среду, пятницу, воскресенье, за исключением предпраздничных дней, розничная продажа осуществляться не будет.
1: Изменения еще не вступили в силу. Они начнут действовать с 1 сентября. На Чукотке началась регистрация на два летних беговых старта. Забеги пройдут 18 и 19 июля в рамках 5-го фестиваля «Берингов пролив». 18 июля в Анадыре состоится полумарафон «Бегу по Арктике». Участникам предложат дистанции на 21, 3 и 1 километр. Старт будет дан на центральной площади, далее маршрут пройдет в сторону горы Дионисия. На следующий день в Угольных Копьях впервые проведут трейл «Золотая Чукотка Ультра». Забег пройдет на 40, 25 и 17 километров по ландшафтам Золотогорья. Мероприятие для зрителей старше 6 лет. МВД России предупредило о новой схеме обмана детей в игровых чатах.